новостное издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

просто заснул, телефон этого зума. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

просто умер. Вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не тут.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: хорошо, жить хорошо.
1: You are on the radio shock. Radioshock.ru.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио Шок. Включи радио.

0: Музыкальная компания Balt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
2: Радио Шок.

Итак, поехали. Добро пожаловать в осень. Правда, уже вторая осенняя программа, но в прошлую среду как-то я просто забыл о том, что осень на дворе, поскольку как-то был занят, что называется, другими делами. Я, Александр Седин, по-прежнему с вами здесь, в программе «Рок-волна» по средам. А наша «Рок-волна» плещет в обводном канале в городе Санкт-Петербург, даже Шакшина, из города Великий Новгород, помогает нам подбирать гостей и проводит, что называется, всяческие координации эфира. И, как вы, наверное, уже догадались, по первой прозвучавшейся песне, буквально песня-визитная карточка, «Акимама». Таня Акимама у нас сегодня здесь в гостях. И пока вот играла эта прекрасная ваша чудесная песенка, которую я, конечно, слышал и не раз, вспомнили мы с Таней, что последний раз мы виделись, бог знает сколько лет тому назад, на крыше отеля в центре Петербурга, «Три моста» он назывался, и там мы с Всеволодом Яковлевичем Гакелем делали программу под названием «Белкони ТВ». Даже не программа, это был такой проект «68 городов».

0: Это уже дагестанский. Дагестанский.
1: Просто хочу сказать, дорогие радиослушатели, что танец горело и просто выглядит сногсшибательно. И что хочу сейчас сказать, что сюда нам на набережную Водного канала можно всячески телеграфировать, смс-ировать. На сайте Радио Шок найдете такое, такую рубрику, которая называется «Общаться». И вот я вижу, что уже один юзер номер 420 тест произвел, но вопрос пока не задал. Поэтому, дорогие друзья, вот по единому номеру, он плюс 7921-326-2020, пожалуйста, пишите в любом виде сюда, на радиошок, и если что-то придет, я обязательно обещаю, ваш вопрос задам. Ну, лето. Лето пролетело и ага, как пела одна известная питерская, опять же, группа.
0: Да, у нас лето всегда в душе.
1: У нас лето всегда в душе. И более того, сегодня вот, когда как-то вдруг я после какого-то прохладного очень утра обнаружил на вновь купленном, у меня градусники падают. Я их клею, они падают. Дождь прошел, он упал. Клей не держит. Так вот, повесил вчера огромный градусник, который видно прям за километр. И когда он мне показал сегодня 20 градусов, я как-то сказал: опа, так а лето что? Смотрю прогноз, думаю, ну ура-ура, что завтра? Дожди обещаны были, хотя на самом деле все они меняют по 5 раз на дню. А что вы делали в Дагестане?
0: Просто...
1: А в Непале?
0: Ну, в Непал я поехала смотреть Гималаи.
1: Ну и как, я не видел.
0: Они великолепны, блестящие. Но только я там сломала ножку, и это омрачило, да.
1: Ох, это, конечно,
0: просмотр, да. Ну, а вот пришлось там достаточно тяжело оттуда выбираться. И
1: со сломанной ногой или там что-то они хотя бы сделали?
0: Ничего не сделали. Ну, хотя бы они меня зафиксировали, то есть у меня нога не болталась. Вот, а потом же здесь, да, операции.
1: Ничего себе, так веселое лето, Таня, у вас было, да?
0: Ну, веселое лето, да. Получается, что лето у меня такое было на реабилитации. Вот.
1: Ну, тогда тем более мой комплимент, потому что прекрасно выглядите вообще. Я... Боже мой. Да, ну вот это случается, что называется.
0: Конечно, я все эти горные... На ровном месте случается. На ровном месте, да. Я никогда ничего не ломала вообще в жизни. Я вообще не лежала в больницах, боюсь врачей и падаю в обморок от... если меня берут кровь из вены. Поэтому для меня это было... Шок.
1: Ну, все, шок позади. Извините, что занялся такими грустными воспоминаниями. Действительно, все случается на голом месте. Я как-то недавно прочитал одну байку, не байку, вернее, как-то притчу, наверное, да, про одного японца, который наблюдал, как человек должен был срезать самую верхушку какой-то ели, каких-то вот целях своих собственных, и, значит, стоит учитель. Японцы ничего не делают в одиночку. То есть стоит учитель, который наблюдает за тем, как он спиливает эту самую елку, и стоит, соответственно, наблюдатель, который за наблюдающим. И он залез, спилил, все упало, все как надо, и он лежит вниз. И вверху-то веточки тоненькие-тоненькие, а чем дальше вниз, тем они шире. И когда он спускается уже буквально вот почти у земли находится, вдруг его учитель, он молчит, учитель. И тот только говорит: а теперь особенно осторожно. Извините, а почему? Да потому что он теряет бдительность. Он привык к тому, что вот там он А чем ниже, тем ему кажется проще, но он может ошибаться.
0: Я не знала вот эту притчу, она бы помогла мне в Непале.
1: Теперь знаете, да, потому что это такой парень, Кенко Хоси его звали, в 13 веке написал книжку с чудесным названием «Записки о скуке». То есть вот он был придворным у императора, и буквально все, что происходит вокруг, он как-то фиксировал в той или иной форме, и много чего там написал. Это моя буквально настольная книга, то есть она лежит где-то в месте, которое я знаю, где она лежит. И можешь взять с любой страницы, там коротенькие всяческие истории, и вот так. Ну, видите, наша история в 15 лет продолжается. Раз, Таня, вы сегодня здесь, и расскажите теперь, после того, как вы уже в порядке, как я понимаю, да, и готовы к новым осенним ритмам и свершениям всего остального. Какие у вас планы?
0: Завтра мы начнем отмечать эфиопский Новый год.
1: Так, расскажите. Вот, я вам в Японии, а вы просто про Эфиопию.
0: Да, я про Эфиопию, да. Значит,
1: в Эфиопии завтра.
0: Да. Ну, он, получается, что он 11 числа, то есть получается завтра на послезавтра. Но мы начнем завтра, потому что концерт будет завтра.
1: А где концерт, когда концерт?
0: Концерт?
1: Не стесняйтесь рекламы.
0: Завтра будет регги-джем в заведении «Черт Побьери».
1: Хорошее название. Да, а где находится?
0: Где-то на Маратэ.

0: вот что-то вот в районе метро Лиговский проспект. Вот, и начало там 8:30. Приходите, будут играть три группы, и я думаю, что это будет
1: настоящий Новый
0: хороший,
1: год.
0: Хороший, да, Новый Нет, на самом деле, год.
1: Ну, славянская традиция тоже мы где-то в сентябре же, да?
0: Да, в сентябре, у нас вообще очень похоже.
1: Да, кроме цвета кожи, в основном все люди как люди. Хорошо, какую-нибудь новогоднюю песню тогда, может быть, по этому поводу испробуем?
0: А у нас, по-моему, есть песня «Новый год». Да? Есть там у нас? А, нету? Нету песни?
1: А, боюсь, что нет.
0: Нет, а что у нас там есть в программе?
1: Есть «Блаш».
0: Да. А еще что у нас есть?
1: «Кофе с дождем».
0: Ага.
1: На «Часте» или на «Часте»?
0: На «Масте». «Намасте». Давайте на «Масте», давайте про Непал послушаем.
1: О, давайте, отлично, да? Это что-то непальское. Давай расскажи тогда, что это такое.
0: Ну, дело в том, что я хотела в Непал с детства, потому что я люблю Рериха. Я ходила с мамой в русский музей, вот меня когда-то поразили картины Рериха. И я хотела, и потом вот так получилось, что я поняла, что ну куда дальше уже хотеть, надо как-то ехать. И мне кажется, я настолько в прошлом году хотела, что я написала сначала песню про Непал на «Масте», а потом уже я уже там, нашла себе гида, купила билет и поехала.
1: То есть это место называется так, на «Масте»?
0: Или... Нет, на «Масте» это приветствие.
1: Ах, «Масте», приветствие,
0: да,
1: просто.
0: Они, ты прилетаешь в Непал, и там тебе все на «Масте», улыбаются широко. И очень прекрасное место.
1: Окей, давайте вместе улыбаться, слушаем Акимама на «Масте» и думаем о Непале, и о том, как они там себя друг друга встречают.
0: Да.

0: Таня Акимова сегодня здесь у нас на набережной обводного канала в программе «Рок-волна» на Радио Шок. Напомню, что компания «Балт Мьюзик» вам ее представляет здесь и сейчас, и каждую среду, собственно говоря, представляет. И вот на мосты Непал, и опять экзотика, опять вот этот вот замок называется, да, вот это, когда ручки складываешь так, чтобы пальчики все были вместе. И вот только так люди прощаются, как тоже.
1: А тоже на мосты, да.
0: То есть вот... Да, ну, знаете, я тоже иногда на прощание говорю с Богом, по-русски складываю ручки, поэтому, да, будет действительно очень похоже. Таня, очень классно все звучит.
1: Спасибо.
0: Просто очень хорошо. Я тут, знаете ли, великую группу древности под названием «Два самолета» наблюдал недавно, и они, конечно, тоже прекрасны. А все, и звук вот сравнить с тем, что там, не знаю, еще... 15 лет назад было у всех просто вау, какой хороший, красивый. Расскажите, кто и что делает в группе, как это все получается.
1: Да,
0: у
1: вы знаете,
0: вас слажено.
1: Последние несколько треков мы записывали с Артемом Михайловым на АА-студио.
0: Ага, АА.
1: Да, это недалеко, кстати, на Болтах. Нет, на Нарвской, да. Вот, и, ну, по сути, он выступил саунд-продюсером, то есть он нас так пинал. И я перепевала пару раз. То есть, в принципе, вроде как бы я была довольна. Потом, все-таки, давай еще перепоешь.
0: Еще один
1: дубль, да. Ну, причем, не знаешь, никогда вот за одну сессию, а когда уже это все уже вот мы послушали, это немножко уложилось, и ты понимаешь, что ты можешь лучше, и зачем вот это оставлять, когда можно лучше. То есть, в общем, здесь включился такой здоровый перфекционизм, и я рада.
0: И я обычно спрашиваю, а сколько времени у вас ушло на один трек в среднем?
1: Как-то мы быстро записываемся. Но у нас барабанщик пишет с третьего дубля. По сути, я вокал тоже писала. То есть там три дубля, но все, дальше уже можно не писать. А, ну, только вот я потом переписала уже там через какое-то время приехала.
0: И далее, какие происходят события с готовой продукцией, как говорил мой приятель?
1: Ну, с готовой продукцией потом дальше мы уже общаемся с Бомбой Питер, с Балт Мьюзик.
0: И какие-нибудь радиостанции «Не к ночи» будут упомянуты.
1: Вот «Радиошок».
0: «Радиошок», да. Пока мы первые, да, которые интервью, которые радиостанции, то есть выдающие. Ну и прекрасно. Я считаю, что вот этот эксклюзив, он того стоит. Потому что, по моим наблюдениям, я вот как-то от безделия, что ли, не знаю, когда готовишь что-нибудь на кухне, нужно, чтобы где-то что-то булькало. И вот нашелся у меня вдруг приемник с FM-диапазоном, и стал его крутить туда-сюда. Я больше часа, наверное, и в дневное время не выдерживаю нигде. При этом, как бы, выбор все равно небольшой, да, какой-нибудь Эрмитаж, какой-нибудь джаз, какой-нибудь классика. И да, еще там есть какие-то. Да, я и рекламу им делаю неправильно. Поступаю, извините. В общем, вот эти вот все радиостанции, они моего внимания достойны максимум на час. А когда дело происходит немножко в другом режиме, да, когда ты перед компьютером или на работе, или у тебя там что-то еще, и где-то вот какой-то интернет-радиостанция, совсем другое дело. Там огромный выбор. Там есть даже специальная карта, которая путеводитель по всем мировым станциям. Каждый
1: там
0: из которых...
1: Там поют про все.
0: Вот именно.
1: Про все.
0: Ты выбираешь то, что тебе надо. И это самое главное. Ну, я же не говорю про все эти. Яндекс.Музыки, Spotify и прочие. Где, кстати говоря, всю продукцию Balt Music можно востребовать в самом легком, что называется, виде. Буквально завтра, наверное, приеду в магазин Play на Караванной 1 и запишу очередные рилзы для нашего телеграм-канала. И, да, вот скажите-ка мне, уважаемая Таня, а подписаны ли вы на наш телеграм-канал? Нам бы хотелось, мы тут как-то подумали.
1: Шок.
0: Нет, Балт Мьюзик.
1: Да. И мне очень нравится, там все время там календарь вот в этом канале, то есть там дня рождения, о том, что выходит, да, очень классно, да.
0: И, я с удовольствием читаю. Пожалуйста, рекомендуйте всем своим музыкантам тоже к нему подключаться, потому что мы, я думаю, надеюсь на это, проведем некоторые усовершенствования, и музыку, может быть, легче искать из той, что вот она играет здесь, она лежит в интернете. Поэтому спасибо, во-первых, что вы уже с нами, ну и, во-вторых, если сделаете нам рекламу, то это будет прекрасно. Спасибо, Таня. Таня Акимова у нас сегодня здесь в гостях. Мы очень мило беседуем, но, к сожалению, у нас не очень много времени, и у нас есть еще три трека, которые вы должны послушать, обсудить, ну и вообще как бы и честь знать, я думаю. Поэтому, Таня, что будем еще слушать теперь?
1: Давайте послушаем трек «Блаш», например.
0: Тогда расскажите, что это такое.
1: Это очень нетипичный для нас трек. Я думаю, что его лучше сначала послушать, а потом уже, может быть, мы поговорим.
0: Окей, так, итак, нетипичная Акимама, называется «Блажь», и слушаем.

Ты меня не забудешь. Буду проглатывать объяснения, типа, сдали нервы, типа, ты у меня не первый. Ну, а вообще, ты чувак верный. Типа, луна не слишком полная, типа, ночь не слишком нежна. Да, очень страшно сказать мне.

0: Вдруг объявляет: снято, актеры свободны.
1: Но какого рожна?

0: Ну вот, мы тут сегодня с Таней Акимамой притчи уже всячески вспоминали. И вот, на мой взгляд, вот эта нетипичная действительно песня для Акимамы, это такая притча есть. И вот почему. Потому что ты не нужна или ты мне нужна. И можно спорить по этому поводу. И всякий раз, когда слушаешь эту песню, в зависимости от настроения, можно ее понимать или так, или диаметрально противоположно. И вот это мне очень, очень симпатично. Не знаю, сознательно это сделано или нет, но это классно.
1: Несознательно. Классно. И вообще, я делала песню «Не нужна». Но потом, как-то когда одна барышня, которая снимала нам клип, потом послушала это, говорит, знаешь, ну, может быть, ты хотя бы в конце сделаешь «Ты мне нужна», но чтобы был какой-то хэппи-энд.
0: А, то есть она... Да.
1: Я сказала, слушай, нет, хэппи-энда... Ну, иногда хэппи-энда не бывает в этой жизни.
0: Вот, но можно его себе представить. И... Вот
1: это так интересно, здесь... Алексей, что вы его услышали, что вот вам услышался хэппи-энд. Вот, да, это, наверное, может быть, зависит от настроения, от состояния человека. Это классно
0: вот,
1: очень.
0: Вот,
1: да.
0: Это правда, притча, которую можно варьировать как хочешь. И я, видите ли, тут уже неоднократно в последнее время оставил свою такую глобальную точку зрения о том, что, ну, все-таки на всяком языке песню хотелось бы чуть-чуть понимать. То есть, самолет оставим в стороне, ладно, но хотя бы какую-то историю, потому что любая песня — это история, да, и у нас тоже сейчас. И ваша песня — это история, которую нужно слышать, нужно понимать примерно, а можно трактовать, и это уже вау, это хорошо. Поэтому, дорогие радиослушатели, вы не только музыку слушаете, вы еще, пожалуйста, уделяйте внимание тексту, потому что это, ну, на мой взгляд, очень важно, едва... Да, есть такое дурацкое понятие «русский рок», да? Не очень его люблю, потому что не знаю, чем он отличается от всякого другого рока, но так или иначе, это то, что поется на русском языке, и так принято, что у нас поет больше, чем поэт, как всегда, да? И вот нужно там какие-то смыслы, месседжи вкладывать и все-все-все. И, в принципе, у кого-то это получается, у кого-то нет. Если это не получается, если ты слышишь какую-то группу, которая копирует там ту или иную другую группу, в том же ключе играющую, и плохо это делает, то просто стыдно становится, неинтересно. У вас все в порядке с текстом? Как вы их пишете, Таня?
1: Как-то пишу.
0: Не, вообще, хочется с вами прекрасно говорить. Мы уже поговорили о Эрмитаже и о Рерихе. И сколько вам было лет, когда вот вы туда ходили с мамой?
1: Ну, я, господи, с детства просто. В русский музей, правда.
0: А, в русский, да, извините, да, конечно, в русском музее, да, не в Эрмитаж. И если бы это делали регулярно, это не могло не оставить как бы глубокого отпечатка следа вас, да?
1: Да.
0: Если бы вы этого не делали, что бы было? Вот пофантазируем. Допустим, вы вместо этого занимаетесь еще чем-то, что вам нравилось тогда. Что вам тогда нравилось?
1: Рисовать мне тогда нравилось, да.
0: Ну, это очень связано рядом. Все, да. То есть,
1: все остальное у меня все. Никаких велосипедов меня не интересовало. То есть, рисование, музыка, все.
0: Вот это. Ой, это спасибо маме, наверное, потому что кому еще,
1: да?
0: Да. И что было раньше? Рерих, как картина на стене, или кисточка, не знаю, карандаши, бумага.
1: Ну, конечно,
0: дома.
1: Я сначала рисовала, да. Потом я уже отрисовала вообще там, с детства, наверное, как я запела, так я и зарисовала. А потом уже там мама повела меня по всем музеям.
0: Слушайте, сохранились детские рисуночки где-нибудь, да?
1: Да, смешные какие-то у мамы есть, да, ее портреты, да.
0: Здорово. Вы, Таня, еще успели рассказать, что видео снимали на эту прекрасную песню.
1: Да, у нас есть клип, да, и меня заругали, что у нас прям просто там Cannibal Corpse, и я такая кровожадная, но просто я там в клипе разрезаю сердце на тарелке.
0: Ничего себе. Так, надо посмотреть, а где посмотреть?
1: А у нас в группе есть, и где-то там.
0: Расскажите про вашу группу, давайте.
1: Да, давайте расскажу про нашу группу, да. Группа Акимамы — это изумительные музыканты. Это Дэн Ерома, и вообще я считаю, что это самый крутой и самый олдскульный регги-гитарист Санкт-Петербурга. То есть он, конечно, блестяще играет на гитаре, и вот и в песне «Блаш» то же самое, то есть у него блестящая партия получилась. Сергей Судаков, бас-гитара. Анатолий Нодаровский, барабаны и перкуссия. И вот в песне «Блаш» нам еще изумительно помог Илья Карташов, замечательный виолончелист. Вот он нам там сыграл виолончель.
0: Как приглашенный.
1: Да,
0: окей,
1: да.
0: Нет, ну,
1: и это все
0: здорово,
1: это
0: да.
1: записал нам Артем Михайлов.
0: Я, конечно, как виолончель слышу, я все равно еще вспоминаю. Он сегодня, кстати, перенес две операции за раз. Удачно, уже отчитался, что все хорошо, и через пару дней он выходит из больницы, но так или иначе, в общем, как бы вот, виолончель, очень нетипичная штучка, да, для нашей сцены, и то, что он это придумал и ввел когда-то, причем как-то совершенно... Mm-hmm. Почему нет? Я ничего другого не умею. Mm-hmm. Поэтому всем спасибо тебе и привет. Выходи поскорее.
1: Да, здоровья. Да, я была на Севе на концерте летом. Так что, да.
0: Вот он собирается еще некоторое количество... Может быть, один после 20-го, потому что тут... Теперь я немножко себя порекламирую. Mm-hmm. Есть такой клуб, оказался... Вдруг я его арт-директор, называется «Гасконь». Это Каменноостровский, 67. Это там, где была раньше «Радио Балтика». Там, где Олег Кушнирев своего «Дудема» устраивал, в том числе. И в этом клубе «Гасконь» у нас 20 сентября будет «Умка». И если вдруг интересно... Всегда, пожалуйста. И во-вторых, я думаю, что и вы там, вот в этом формате, комната 30 мест, третий этаж, вид на граф, все. Просто обычный жилой дом, да? Можем придумать, если вдруг у вас интересно. Возникнет такое желание, потому что мы собираемся быть таким не просто клубом для всех, мы собираемся вот какие-то специальные вещи устраивать, и вот «Умка» как раз-таки будет тем, что мы примерно хотим иметь в своей программе. Вот, так что добро пожаловать туда. И что? Что дальше? Дальше что про видео? Да. Это было ужасное видео, вас
1: да,
0: все закрывали.
1: Да, это не ужасно, но мы пытались клюнуть. Ну, поклевывали.
0: Попробуй клюнуть. Много ли вообще у вас видео, и где его можно найти?
1: У нас достаточно, да, у нас достаточно клипов, и в группе можно найти. Да, в поисковике.
0: Группа ВКонтакте.
1: Да, группа ВКонтакте. Да.
0: Я вступлю в вашу группу, да, обязательно. Я, правда, ужасно медленный ВКонтакте. Я не очень люблю там бывать, но ради вас это сделаю. Хорошо, а какие у вас еще есть, скажем так, помимо радиошоу, где мы находимся, вот группа ВКонтакте, способы связи со зрителями, слушателями. Обратная связь, я имею в виду,
1: Телеграм.
0: Это очень важно. А вы отвечаете на своим слушателям, зрителям?
1: Да.
0: Вас клюют, а вы что делаете?
1: Я молчу. Ну, потому что это бесполезно вступать в какие-то... Полемизировать бесполезно.
0: Я, на самом деле, Таня, с вами согласен. Вот почему. Потому что вот особенно в последнее время та доля агрессии, которая прет из людей, она просто диву не подается. А с вашим, скажем так, абсолютно добрым отношением ко всему, и это видно по любой песне, да? Вот это особенно обидно должно быть, если бы какой-нибудь урод, извините, что-нибудь начинает писать.
1: Ну вот я разрешаю себе улыбаться, как бы глупой блондинке. И все.
0: Отлично. Да. Отлично. Я думаю, что вот такая реакция.
1: Идти своей дорогой.
0: Реакция глупой блондинки. Да. Это хорошо прозвучало, я попробую запомнить. Так, неумолимо ползем дальше. Потихонечку, вернее, бежим, потому что как-то, да, не хочется ритм забивать. Да. Поэтому давайте что-нибудь еще послушаем.
1: Давайте.
0: У нас там не так уж много, что и осталось. Так что,
1: а что у нас
0: на финале. Есть «Кофе с дождем». Ага.
1: Есть, наверное, здесь.
0: Ангел...
1: Здесь сейчас.
0: Давай, здесь сейчас. Итак, «Рок-волна» на радиошок продолжается. Александр Сенин меня зовут. Таня Акимам у нас сегодня в гостях. И вот давайте расскажем еще. Там еще есть «Никон», да? И «Ангел небес».
1: Да,
0: и
1: да,
0: это,
1: да.
0: Это что и как? Расшифруйте.
1: А, просто Слава помог спеть эту песню.
0: Окей, слушаем здесь и сейчас.

0: здесь и сейчас.
1: И примите к этой программе, напомню, называется она «Рок-волна». У нас тоже есть час. Акимов у нас сегодня здесь в гостях на набережной Обводного канала. И пронзительная песня, да, конечно, первое, что вспоминается по поводу «Здесь и сейчас» — это «Right Here, Right Now», безусловно. И таких песен много, но она такая вот... Не зря вы дуэтом ее исполняете, потому что такая для двоих, да, песня. Здесь дуэт сам просится, и диалог мощный,
2: спасибо,
1: честно получается, и ну, человеческие отношения всегда непросты, да, а если еще есть какой-то, не знаю, не девиз, правила жизни, здесь сейчас отличное правило, да?
2: Да, да,
1: у американцев это просто везде и везде. И вот так они живут, и правильно делают, думаю я, потому что, как один мой приятель, художник Кирьянов, слова «потом» нет, нет слова «потом». Здесь и сейчас есть, потом нет. И я чем больше об этом думаю, тем больше с ним соглашаюсь. И жаль, у нас времени не очень много в эфире, но все-таки, я думаю, мы еще поговорим, потому что я смотрю, у нас остался один трек, он называется «Кофе с дождем».
2: Да.
1: Ух ты, «Кофе с дождем». И вспомнил, первая группа, в которой я принимал участие, называлась «Кофе». Простите, и первая наша фотосессия происходила под дождем. И мы пришли действительно с реальными чашечками кофе.
2: Ну, это Питер, да,
1: да,
2: Александр?
1: Да, да, да. Там снег с дождем уже был, значит, под зонтики нам держали сзади.
2: Наш любимый напиток. Без кофе мы жить не можем.
1: Слушай, а тогда ничего, кроме растворимого-то, не было. Поэтому был термос, был растворимый ужасный кофе. Боже мой, как вспомню. Но картинки получились хорошие тоже. Вот картинки из детства. Вот одна из них для меня вот до сих пор вот это вот. «Кофе за дождем». Отличное название. Да, к вредным привычкам в отношении. Кофе же на самом деле не так полезен, правда?
2: Я пить буду, курить не брошу. Не, я шучу, конечно. Вроде не курю. Вот, но я хорошо отношусь к вредным привычкам.
1: Как много чашек кофе вы за день? 2, 3, 5?
2: Я не считаю, но много. Много, да.
1: Я замечаю, что все-таки
2: я кофеманка.
1: Барышни,
2: вот это зависимость.
1: Барышни больше.
2: Хотя, вы знаете, я вот в Дагестане увидела прекрасный слоган: кофе — это независимость, это любовь. И мне это так, по-моему, так стало легче.
1: Кофе
2: от этого.
1: Это не
2: независимость, это любовь.
1: Ну, хорошо, на самом
2: я
1: деле.
2: Я для себя это так сохранила.
1: Есть, кстати, да, есть еще одна любопытная теория, не помню, кому она же принадлежит. Человечество делится на две главные группы: чай и кофе. Это правда. Весь Восток — это чай, и не только чай, но смешанных. И вся Европа — это кофе. Потому что все равно кофе, больше всего на свете кофе пьют финны. Потом шведы, все вот эти северные ребята, только потом кто-то еще. И мне очень хорошо, что мне нравится, что только кофе у нас появилось. Правда, иногда это дороговато выходит, все по 5 чашек в день пить. Но в принципе это, конечно, прекрасно. Везде в Европе так, и это просто. И в Америке тоже это замечательно. Нет, в Америке плохой кофе, на самом деле. Там есть какая-то одна сеть, которая более-менее приличная. Остальное все это вот эти вот, как не помню, уже забыл, рекламировать не буду. Значит, вредные привычки. Окей, хорошо. А у группы хорошие, полезные привычки каковы тогда?
2: Да у нас мы вообще самосовершенство. Мы настолько хорошие.
1: То есть хвастаться даже не хочется.
2: Да, мы настолько хорошие, что мне кажется, вот вредные привычки, они должны вот, ну, быть, потому что иначе будет совсем уж, мы будем слишком чертюж хорошие.
1: То есть закиснем от своей хорошести.
2: Да.
1: Хорошо. И все-таки вот чего хотелось бы сделать в жизни, а вот пока еще не получается никак. Есть какие-то такие вот мечты с Дрим за Майдов? Куда-нибудь съездить, куда-нибудь сходить, что-нибудь посмотреть?
2: Так жизнь вообще, она очень удивительна и интересна. И вот так хочется все-все-все хапнуть. Сегодня хочется вот это почитать. Завтра хочется поехать, не знаю, там, смотреть петербургские болота. А весной хочется в Непал опять.
1: То есть так понравилось, что теперь тянет,
2: да,
1: обратно,
2: мое,
1: да?
2: Мое тянет очень.
1: А вот так, к сожалению, бывает. Когда ты попадаешь первый раз, чувствуешь, что, ага, несмотря на все переломы, хочется обратно, и все, и такие... Да. И такие вот офисные работники, они по-другому поступают. Они какие-то новые места пытаются изучить. И поэтому как бы начинают планировать свой отпуск, соответственно, там за какие-то полгода. И не повторяют мест. И я спрашиваю, как, почему? Ну, потому что мы как-то вот в Стамбул летали, не знаю сколько, раз 5, наверное. И когда ты рассказываешь об этом друзьям своим, говорят, Стамбул, что там делать-то? Ну, один раз съездил, все, хватит. Нет. Ребята, Стамбул — это неисчерпаемый город вообще. Там 100 раз не хватит. Сколько хотите, столько и бывает. Но если вас не зацепило, там Стамбул, не помню, важно что, то все, хватит. Куда еще? Ну, вот в Антарктиду тут куда-нибудь ради красного словца или там температуру воздуха измерить собственной кожей. Ну, хорошо. Желаю, чтобы все получалось. Желаю, чтобы все было, вот так, как хочется. И получалось всегда. И концерт уже когда? Еще раз?
2: Концерт завтра. Буквально завтра мы начнем отмечать эфиопский Новый год. А дальше заглядывайте в нашу группу ВКонтакте и смотрите новости. Концерты еще будут.
1: Да, и вы приходите при каждом любом поводе сюда. С вами бесконечно приятно болтать.
2: Спасибо.
1: И мне кажется, у нас сегодня все получилось. И «Кофе с дождем», расскажите хотя бы так. Это грустная песня?
2: Это светлая песня.
1: Это светлая песня, да. Называется «Кофе с дождем». И знаете, у нас когда некоторое количество времени остается, я предлагаю на выбор. Тут радиошок — обычное форматное радио. То есть здесь есть вот какой-то формат этого часа, например, да? И я могу предложить вам, для того чтобы слушатели лучше вас узнали, раз уж они нам сегодня так ничего не писали, бог с ними, ладно, в следующий раз постараюсь, я могу предложить вам, например, какие-то песенки, и вы можете из трех, например, выбрать, если вы знаете, кто такой Визирь, Слипнот, Слипнот и Пропеллерс.
2: Слипнот.
1: Окей, тогда мы прощаемся с вами. Я был Александр Сенин. Таня Акимова тоже была и будет. Надеюсь, в следующих наших эфирах обязательно. «Кофе с дождем» на прощание. Это светлая песня. И хорошего вам вечера. Будьте с нами. И да-да-да, забыл про наш телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь. И на входите в группу ВКонтакте. Я подпишусь точно. Группа Акимама, и заходите на наш About Music Telegram и присоединяйтесь, и будете в курсе всего того, что компания Олега Грабко, собственно, делает. Спасибо, что были с нами, и Акимама, «Кофе с дождем». Счастливо!

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

Я в шоке. Radioshock.ru.

Я в шоке. Где новая музыка, там шок.

0: Радио. Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: Мы эфир на Радио Шок. Виктория Жданова. Культурный проект «Другая среда». В прямом эфире Радио Шок.
0: Радио Шок.
2: Добрый вечер, друзья мои, добрый вечер. На часах у нас 8:30, вы слушаете Радио Шок. Сегодня среда, и сейчас начинается другая среда. На ближайшее время мы с вами погружаемся в атмосферу культуры и творчества. С вами я, Виктория Жданова, и мы начинаем. И начинаем мы, друзья мои, сегодня другую среду, которая представит вашему вниманию обновленный музыкально-поэтический спектакль проекта «Поэзия с тремя неизвестными. Этот мир придуман не нами». И у нас в гостях его создатели и участники. Сурья Севера, поэт, режиссер, сценарист, писатель, резидент ЛИТО «Бронзовый век поэзии и прозы», автор поэтического сборника «6», лауреат международного фестиваля конкурса «Витебский листопад. Беларусь» в номинации «Художественная декламация» за 2023 год, автор цикла программ «Поэты о поэтах» в президентской библиотеке и резидент проекта «Вечер джазовой поэзии». Добрый вечер, Сурья.
3: Добрый вечер.
2: Еще у нас в гостях Андрей Камикадзе Митрошин, поэт, рок-музыкант, саунд-продюсер, кинокомпозитор, режиссер документальных и музыкальных фильмов, резидент и член художественного совета ЛИТО «Бронзовый век поэзии и прозы», финалист 19-го Всероссийского фестиваля мелодекламации «Петербургский ангел» за 2025 год, автор проекта «Вечер джазовой поэзии», постоянный участник проекта «Поэты о поэтах» президентской библиотеки. Добрый вечер, Андрей.
4: Всем привет.
2: И еще у нас в гостях Владимир «Авиатор» Кузнецов. Поэт, музыкант, автор песен, исполнитель, резидент ЛИТО «Бронзовый век поэзии и прозы», лидер одноименного проекта «Авиатор», резидент проекта «Вечер джазовой поэзии» и проекта «Поэты о поэтах» в президентской библиотеке. Добрый вечер, Владимир.
5: Добрый вечер.
2: Ну, слушайте, всех представила, судя по тому, сколько у кого каких регалий, сколько я их зачитывала. Думаю, что, в общем, наше время истекло.
4: Да, это можно закончить. Я думаю, что все зрители уже просто потерялись.
2: На самом деле, для наших постоянных слушателей эти наши гости сегодняшние уже знакомы, потому что были у нас с презентацией вот с началом этого проекта в прошлом году. Ну, а «Сурья Севера» у нас в эфире бывает достаточно часто.
6: Ну, была, по-моему, дважды точно была.
2: Ну, по-моему, даже больше.
6: Ну, 2 или 3 раза, да.
2: Вот, так что все для вас знакомые, но я думаю, что программа сегодня будет не менее интересной, потому что у нас презентация обновленного спектакля. Ну, давайте для тех, кто про этот проект слышит первый раз, начнем мы вот с какого вопроса. Как и кому пришла в голову идея этого проекта?
6: Ну, мне кажется, что все-таки этот проект — это коллективное наше творчество. Хотя первым человеком, который предложил выступать вместе, безусловно, был Володя Авиатор.
4: Ну, просто потому, что уже до этого мы втроем выступали в президентской библиотеке в рамках проекта «Поэты о поэтах». Именно 3 наших голоса, вот они вызывали определенный интерес у публики, и, собственно говоря, они ко мне подошли вместе с Сурьей, с Володей после очередного выступления. Говорят, не знаем, как ты на это посмотришь, но мы хотим...
5: кое-что показать.
4: Ну, я сказал, что я-то не против. И, собственно говоря, с этого все и понеслось.
6: Ну, премьера нашего первого спектакля, она состоялась как раз в сентябре прошлого года.
4: 13-го, нет?
6: Ну, что первая декада это была точно сентября, я сейчас тоже не помню уже точно дату, я думаю, это не имеет такого уж принципиального большого значения. А нашему проекту «Поэзия с тремя неизвестными» вот в сентябре этого года исполняется ровно год. И за этот год, да, мы успели создать 4 оригинальных спектакля.
7: О, это много.
6: Да, какие-то из них мы показывали там дважды, какие-то по одному разу получилось так. Спектакли, которые строятся на всем известных произведениях и спектакли, в которые мы вплетаем нашу авторскую поэзию. Вот на этом все, собственно говоря, и строится. У каждого спектакля есть, естественно, своя тема. Я думаю, что кто-то из моих коллег что-нибудь добавит.
4: Ну да, принцип у нас 50 на 50. Если мы выбираем тему музыкального поэтического спектакля, то, соответственно, подбираем стихи под эту тему. За это у нас отвечает Сурья. Она у нас сценарист и отборщик стихов. То есть, вот. А дальше мы подгоняем свои стихи, вот, чтобы это подходило стилистически, было близко к этому. Если чего-то нет, то пишем стихи.
6: Пишем заново.
5: В общем, да, проще, вот, мне кажется, было бы сказать, мне очень нравится, как портал «Культура Петербурга» об этом написали. Тут, в принципе, все очень ясно и понятно. В оригинальной постановке, созданной известными петербургскими артистами, звучат стихи и песни из советских кинохитов, спектаклей, телефильмов, любимых с детства, а также современная авторская поэзия, созвучная с лучшими традициями прошлого.
4: Но это конкретно к данному спектаклю, который называется «Этот мир придуман не нами».
5: Вот «Карас», который будет 13 сентября.
4: Да, но просто у нас разные темы. У нас есть спектакль, который посвящен шестидесятникам. Вот, у нас есть, который посвящен Высоцкому.
6: Потрясающий спектакль,
4: Высоцкий,
6: да,
4: «Космос». Высоцкий. И есть чисто наш авторский спектакль, где только звучат наши стихи. Вот, и... Вообще мы еще, то есть, на самом деле, почему как бы обновленный? То есть у нас, в принципе, любой спектакль, он каждый раз, вот те спектакли, которые мы повторяем и играем, они уже звучат и выглядят не так, как на предыдущем. То есть мы постоянно работаем, меняем контекст, то есть меняем стихи, приглашаем других артистов. То есть у нас еще мы приглашаем артистов. Если едем в Москву, то локальные артисты. Угу. Вот, в частности, скажем, спектакль «Этот мир придуман не нами», мы его уже в прошлом году дважды играли, и один раз мы его увезли в Москву, мы играли.
7: И как вас принимали?
4: Прекрасно, потому что, во-первых, у нас была звезда, с нами выступал Юрий Тарсуев, это один из электроников, то есть Сыроежкин, скажем так.
7: О, да. Вот это круто.
4: Это легенда нашего детства, вот, и, соответственно, естественно, было битком народа, и вообще он прекрасно выступил. Я скажу больше, вообще-то он должен был приехать и 13 числа, возможно, еще приедет. То есть интрига остается, потому что очень хочет, ему очень понравился сам формат. Вот, который мы отыграли в Москве, и всем очень зашло это. Mm-hmm. Там были интересные люди, которые как бы имеют непосредственное отношение к театральному искусству и так далее. Всем очень понравилась вот наша именно вот эта история, теплая, искренняя и так далее. Ну, Юра был звездой, естественно, он исполнял две песни свои. Вот, и поэтому он сказал, что я с удовольствием готов и, собственно, в Питер. Ну, человек,
5: мы, наверное, можем и в этот раз раскрыть какие-то небольшие... тайны, да, ну, которые у нас будут на спектакле.
4: Да, ну у нас в этот раз, если Юр даже не будет, то у нас есть коллаборация, у нас будет живая балерина выступать.
5: У нас будет живая балерина, которая будет открывать.
7: Классическая. Да, классическая. Да.
5: Прямо в пальчике, которая будет,
4: да,
5: открывать.
4: Точно. Но дело в том, что просто в этом принцип, то есть помимо схемы, которая у нас выстроена, угу, поэтическая, музыкальная, у нас есть еще визуальный ряд, вот, при использовании экранов и, ну, так сказать, у нас еще есть приглашенные артисты, певицы, музыканты, которых мы тоже задействуем, то есть в рамках нашего спектакля.
6: Да, каждый раз разный.
4: Каждый разный. Поэтому у нас, я говорю, что каждый
5: спектакль...
4: Это
5: еще не все, ты один важный момент забыл, пока вот дальше не ушли. У нас есть также еще вот такая иммерсивная часть, когда мы не просто выступаем, а как раз-таки вот сливаемся с публикой. Чаще всего это происходит с помощью исполнения каких-то песен, которые всем известны. Ну, это вот такое, на самом деле, очень классное действие, когда весь зал
4: поет, вместе
5: поет, и это вот такая общая энергетика, которая создает вот эту такую атмосферу сопричастности, mm-hmm, рушит вот эту вот стену, и зритель не чувствует себя отрешенным, он не чувствует себя, как в кино, он чувствует себя частью, да, он чувствует себя частью происходящего, и это, конечно же, вот, ну, настраивает на такую определенную волну, и оттуда просто невозможно не уйти, позарядившись вот этой вот такой общей энергетикой, общими вот этими яркими эмоциями. Поэтому в любом случае вот каждый, кто туда приходит, даже если он просто сидит и смотрит, он все равно напитается вот этим вот невероятным
6: позитивной
5: кайфом.
6: Позитивной вот этой вот энергией.
7: А да. Какие дополнительные средства вы используете в спектакле? Декорации, видео, фонограмма?
6: Да, у нас есть мультимедийная часть, она занимает достаточно большую.
4: Ну и у нас все наши стихи, они, естественно, звучат как мелодикламация. То есть над, под каждую стихотворение есть своя фонограмма. Вот это все сплетается тоже одно за другим. У нас свой звукорежиссер, свои микрофоны, свои видеоинсталляции. То есть у нас все определено, подчинено определенной теме. Поэтому зритель у нас не скучает, собственно говоря, не сухая поэзия, а дополненная реальность. Конечно, не во всех местах, где мы делали, есть большие экраны, вот как, скажем, в АТС, который был на Космос.
5: Вот в АТС, да, мы когда делали Высоцкий Космос, там еще само место, само по себе, оно располагало к тому, чтобы сделать очень крутые декорации, то есть это было не только видеоинсталляция, это само помещение, оно было задекорировано под такое огромное космическое пространство, фотографии, кстати, можно вот зайти у нас в группе, посмотреть, как все это происходило, и очень здорово получилось, что вот оно все слилось воедино, и спектакль, вот как мы его задумывали, «Космос», он действительно имел такой космический оттенок, не побоюсь этого слова. Вот. И это все зависит, конечно, от помещения. В этот раз мы будем в «Антресоле Перец», мы там были уже.
4: Но... Бывшая
6: это
4: квартира...
6: бывшая квартира 8.
5: Да, это место, которое, если кто там не был...
7: Прямо над станцией метро Маяковская.
5: Да, если кто там не был, оно само по себе, это такое вот поэтическое место, которое одна сплошная декорация. Оно когда-то называлось даже самым таким инстаграмным местом Санкт-Петербурга, хотя мне не нравится это слово, я против инстаграма.
4: Я знаю, что...
5: Но оно очень красивое.
4: Некоторые наши друзья приходили на спектакль исключительно для того, чтобы сделать селфи в декорации.
5: Селфи в ванне, потому что там даже ванна в виде декорации.
7: Напомню, что инстаграм запрещен в Российской Федерации. Вот что
5: запрещенной я... сети, в общем.
4: Только Макс.
7: Ну, еще ВКонтакте есть.
4: ВКонтакте,
7: ну,
4: да.
7: Имейл.
5: Ну, вот как раз можно ВКонтакте зайти в нашу группу и посмотреть, вот, что к чему, вот, как это выглядит все.
7: Вот это вот, вот это правильно. Вот надо зайти и посмотреть. Заодно посмотреть адрес и так далее и тому подобное. И запомнить, что 13 сентября состоится этот замечательный спектакль. Так, что я еще хочу вас спросить? Вы используете столько средств. Во-первых, кто подбирает музыку?
5: Музыку подбирают...
7: Вы ее пишете или подбираете?
5: Музыку мы... Ну, лично я. Что-то я пишу, что-то я подбираю, что-то уже было давно. И каждый сам подбирает свою музыку, исходя из того, как он чувствует произведение, если это авторская поэзия. Угу. Вот. Если это не авторская поэзия, например, у меня есть там те же стихотворения, которые я читаю под ту же музыку, под которую исполнялась эта песня.
7: Угу.
5: И это, на самом деле, такой двойной вызов и двойное испытание, потому что очень сложно читать стихотворение.
7: Попробуй не запеть.
5: Конечно, очень сложно читать стихотворение, и мало того, что тебе самому нужно отойти от того мотива, который крутится в голове, но еще очень важная задача донести до зрителя иное ощущение, иное восприятие. То есть не смысл, а именно вот иное восприятие вот этого текста, этого посыла.
7: Именно
5: то есть
7: как, свои эмоции,
5: да, как
7: не
5: нечто
7: то,
5: такое поэтическое. Да, и это вот очень такая интересная штука, которая даже немножко, наверное, шокирует, но в этом шоке есть кайф. Это не тот шок, который неприятный, а тот как раз-таки, который вот делает
7: вот,
5: какой-то
7: взрыв.
5: Вот,
7: например, как наша радиостанция. Шок, но кайфовый. А скажите мне, пожалуйста, для чего у вас только сопровождение стихов? Казалось бы, поэзия, она самодостаточна. Слово, оно самодостаточно. Почему вы решили преподнести это именно таким способом?
6: Потому что спектакль, а не просто концерт, не просто поэтический вечер. Во всем этом действии есть драматургия, которую я действительно выстраиваю очень тщательно, очень много времени и сил на это трачу, подбирая тексты, подбирая смыслы текстов, музыку. Вот к данному спектаклю, что касаемо именно вот не наших авторских стихов, а вот все, что остальное мы читаем. То есть для меня очень важно, чтобы это было в едином, каком-то едином смысловом находилось поле. И вот эта вот связность всего, на самом деле, она читается. То есть люди, которые у нас уже были на спектакле, они это считывают. это считывается. Ну, для меня, конечно...
7: То есть это рассказанные истории.
6: Это рассказанные истории.
7: Вот все это сопровождение, да. Оно помогает связать, конечно, это все воедино.
4: Кстати, добавлю немножечко, что в Москве обратили внимание о том, что очень хорошая подобранная музыка. Даже спрашивали, что за музыка, потому что очень понравилось, потому что там стилистики как раз советских кинофильмов. Вот. И да, там была... Алена как раз подобрала, ну, Сурья.
5: Не, ну вообще, действительно, поэзия, она и должна быть самодостаточной, это должна быть основа основ, если мы говорим о поэзии. И музыку мы, ну, лично я не использую как то, без чего не может обойтись стихотворение. Мы можем вполне прочитать стихотворение и без музыки, можем, и это тоже, да, будет классно. Я знаю. Но музыка — это то, что дает такое некое дополнение и возможность уйти еще глубже. Оно ни в коем случае не отвлекает от текста, оно ни в коем случае не делает так, чтобы одно без другого не могло существовать. Конечно, может, но, еще раз говорю, это та красивая упаковка, которая делает этот продукт еще более привлекательным, еще более интересным.
4: Но для этого нужен, конечно, талант.
5: Для потому что
4: именно талант подобрать
5: и очень
4: такую музыкальную подложку, которая не отвлекает от стиха, а наоборот усиливает восприятие всего стихотворения.
5: Ну, то есть, да, эта музыка взята не с потолка. Это очень огромная работа, очень огромный труд, который требует много времени, терпения и доброты.
4: Ну и звукорежиссерского сведения, потому что там тоже это все в единстве.
6: Да, звукорежиссурой у нас занимается, конечно же, Андрей. Точно так же, как он, да, занимается всей нашей мультимедийной составляющей. Это огромная часть, очень трудоемкая, которая действительно отнимает огромное количество времени и сил.
7: То есть саунд-продюсирование на Андрей, а режиссура...
6: И видеопродюсирование тоже.
7: А режиссура на Сурье?
6: Ну, да, можно так сказать, хотя я всегда... Ну, все зависит от спектакля, конечно. В любом случае, у каждого спектакля есть своя идея. Вот. Идея — это та нить, на которую мы нанизываем вот эти бусины, да, наши стихи. Ну, хотелось бы сказать, даже жемчужины, в принципе, не побоюсь этого слова.
5: То есть если советские, то точно жемчужины.
6: Однозначно, да, жемчужины.
4: У меня ракушки.
6: Ну, смысл вы поняли, что я хотела сказать, да. То есть это не просто, да, еще раз подчеркну, это не просто набор стихов, это не просто поэтический вечер. Это действо.
7: Вот, кстати, о стихах. Так, други мои, хочу вам напомнить, что вы тоже можете задавать свои вопросы нашим гостям, вы можете с нами общаться. Для этого вы заходите на сайт radioshock.ru, заходите в раздел «Общаться», нажимаете на кнопку «Написать», и мы ждем ваших вопросов. Вот Сибиряк уже пишет: «Добрый вечер, Виктория, добрый вечер гостям в студии, добрый вечер, дорогой Сибиряк».
5: Добрый вечер, Сибиряк.
7: Спасибо огромное, что вы снова с нами, наш постоянный слушатель, это всегда очень приятно, что постоянно слушатели есть. Значит, интересно, значит, все хорошо. Так к чему я начала говорить? Мы так сейчас хорошо заговорили о стихах, о самодостаточности стихов и так далее. А давайте к стихам.
6: Давайте.
7: Давайте. Итак, маленький поэтический блок от наших гостей.
4: Ну, давайте. Я, правда, извиняюсь сразу, у меня... Болею уже вторую неделю, поэтому голос у меня, да, хриплю. Кстати, вот по поводу, раз я тогда уже начинаю, хочу сказать так, что сейчас я прочитаю стихотворение. Это будет сюрприз для Сурьи. Объясню почему. Потому что, так мы уже упомянули, что она отвечает за подбор стихов и так далее. И так как...
5: Вот, она напряглась в лице.
4: Я и смотрю, что она уже побледнела. Вот. И самое интересное, что когда мы делали спектакли, вот именно подбирала, ну, стихи под «Этот мир придуман не нами», то так как там песни, да, из кинофильмов, соответственно, как бы несколько стихотворений были взяты из моих старых песен, так как я музыкант и член рок-клуба ленинградского, сейчас 89-го года. Неужели я такой старый?
5: Обалдеть.
4: Да-да-да.
6: Стар, суперстар.
4: А вот, ну, я Цоя видел.
5: В 89-м ты вступил в рок-клуб или уже вышел из него?
4: Я вступил.
5: Ну ладно, тогда еще не такой старый.
4: Да. Так вот, некоторые стихи, что в чем особенность этого спектакля, что мы читаем песни из кинофильмов советских, как стихи. Вот. Ну и, соответственно, чтобы попадать в эту стилистику, было несколько взято моих стихотворений именно из песен. То есть они... попали. И вот я сейчас, так как мы сейчас думаем продолжение данного, как бы сделать часть 2, вот, то мы сейчас, я полез опять искать стихотворение, наткнулся на свое старинное стихотворение, которое было написано, ну, вот там была песенка такая под гитару, и вот я сейчас подумал, что ну почему бы и нет, собственно говоря, у нас какой-то темы стихов нет.
7: Я вот бы и... сказала вполне себе да.
4: Да, да, вот стихотворение называется «Сигареточка». Зачем ты, моя девочка, скурила сигареточку? Она была последняя, и пачечка пуста, и наша жизнь, как дерево, распилена на веточки, и разными тропинками судьба нас развела. Я помню наши песенки под северными звездами и жаркие объятия в Египте на ветру, как на парижских улицах сорывали листья гроздьями и пили сладкое вино в колчаковском Крыму. Зачем же, моя девочка, ты куришь сигареточки? В них наша суть мужская сжигается дотла, и пепельные столбики, как вырытые холмики, хоронят наши подвиги и память без следа. Разорванной бумагою, надкушенными фильтрами, рассыпанным и по столу вдыхаем никотин, а женственность коварная, ногтями захватившими, сметает нашу значимость на пыльный ковролин. И бьются там в конвульсиях разбившиеся особи, а те, кто посильнее, молчат и только пьют, а те, кто сами по себе, карабкаются по столу и каждому рассказывая врут, как хорошо живут. И глупые не ведают в наивной безмятежности о том, что независимость – расходный материал, и что их жизнь изучена, рассмотрена, просчитана и в сумочку уложенных мужской потенциал. Так юные охотницы бросаются за кольцами, вставляют в мундштуки, мужчины курят в попыхах, а после под окурками – находят не прикуренных, но свежих и задуренных, готовых полыхать. Так что же, моя девочка, потухла сигареточка, и нет другой заначки, и пачечка пуста, и твоя жизнь, как дерево, раскурена на веточке, и не осталось листьев, лишь хворост для костра.
6: Потрясающий сюрприз.
5: Курить захотелось.
4: Я так и знал. Провокация.
7: Напоминаю, курение вредит здоровью.
5: И правильно, потому что я вообще бросил, я не курю и всем советую.
7: Я лично бросил, не курю, здоров и полон сил.
4: Сури ответит сейчас.
7: Родной Минздрав, благодарю, что предупредил, цитируя замечательный мультик «Остров сокровищ». Кто следующий?
5: Ну, давайте по кругу. О, что-нибудь осеннее. Но я не люблю длинные, честно говоря, читать у меня. Ты штопала мне старое пальто. Так тихо, и горели рядом свечи. Как будто бы свивало мне гнездо, латая ткань от ссадины увечий. Иголка шла, как скоро едет в ночь. Сквозь сумрак, сквозь мою дурную осень. Ты хмурилась, стараясь мне помочь. И шов ложился бережно и просто. Я что-то говорил про ерунду, про дождь, про жизнь, про вечер желто-красный. Ты молча зашивала мне дыру, чтоб холод больше не был так опасен. Затем я шел один, через февраль. Сутулись, как умеют, только в зиму. Ты наливала мне горячий чай и, улыбаясь, боль мою чинила. Любовь не та, что просится в стихи, не та, что бьет в бокалы и запястья, а та, что укрывает от стихий, когда пальто расходится на части. И лишь весной, когда трамвайный звон пришел теплом, как музыка с вокзала, отчетливо увидел твой стежок. Ты не пальто, ты душу залатала. Спасибо.
4: Ты знаешь, не хватает долгих продолжительных аплодисментов. Уже привычка, знаешь, крики «Браво!»
5: в голове звучат.
6: Я прочту отрывок из нового цикла, который был последние вообще стихи, которые я написала в этом году, в июле месяце, и премьера их состоялась на книжных аллеях, да, в конце июля. А цикл называется «Дыхание полярной звезды». Места для поцелуев заняты. По четвергам в наличии только места для драм. В стене дождя зияют дыры от пистолетно-дуэльных ран. Птицы умирают незаметно, прячась в темные углы без ветра. Кофе горчит пережженным зерном перемолотых в пыль смысла слов. Облака вновь закрывают суть, открывая по графику проторенный путь. Слушать, слушать, без конца слышать хруст ледяного стекла под ногами, идущими в облака. Метель заворачивает тиканье сердца, целлофан, савана, несбывшегося алгоритма желаний, набело, патчи, тачи, паттерны перекладывают в сотый раз мозаику удивления на наших плечах, складка иронии на лике света. Снег раздевает день от лета, стражи на башнях поднимают арбалеты, мы стоим, обнявшись на века. Над нами плачет северная звезда.
7: Браво, браво. А вот и вопросы от наших дорогих слушателей. Тучи. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, Виктория. Только вошел. Вы трое, как три струны. Если одна сфальшивит, весь аккорд рушится. Кто из вас настраивает остальных перед выходом?
6: Я бы не сказала, что у нас есть какой-то один настройщик. Хотя, да, лидер, конечно, мы так негласно решили, да, с Володей, что лидер у нас Камикадзе, безусловно.
5: И возложили на него все обязанности.
6: И возложили на него, да.
4: Тут я заплакал.
6: И на этом все закончилось.
4: Нет, ну, да, зритель абсолютно прав. Конечно, каждый спектакль мы должны, каждый выложиться по полной. То есть, действительно, нельзя проседать. Но дело в том, что как-то так сложилось. Я не знаю, видимо, это счастливая такая судьба, что ли. У нас, ну, мы по характеру все друг друга, мы ладим. Вот есть хорошее слово в русском языке – лад. Такая гармония. И у нас как-то прям совпало. И мы, собственно говоря, даже у нас нет такого, что прям строгое распределение. Ну, есть какие-то направления, но если даже кому-то надо, то люди сами предлагают вот, значит, что-то сделать, давай я сделаю, давай так, так далее. То есть, поэтому у нас лад царит. И действительно, когда мы выходим, если кто-то прекрасно читает, второму хочется поддержать, подхватить и так далее. Поэтому совершенно верно. Три голоса, аккорд такой, ну вот, и очень гармоничный.
6: Ну, в общем, да, мы смотрим в одну сторону, да.
7: То есть вы от природы такие созвучные.
6: Ну, так получилось, да, при том, что мы все трое очень разные, безусловно.
4: Разные тембра, как вы слышите у нас.
6: Дело не только в тембре голоса, а вообще мы, в принципе, очень разные люди, мы пишем разные стихи. Но при этом, да, вот так вот, я считаю, звезды как-то там сложились на небесах, что три таких разных автора, три разных человека смогли существовать в одном проекте, и каждый, несмотря на то, что каждый, да, исполняет как бы свою партию, все вместе вызывает вот это вот ощущение гармонии. Я считаю, что это, ну, большая удача для
5: нас. В общем, все то, о чем мечтали лучшие умы, вот о каких-то антиутопиях, там, Максимилиан Робеспьер, Карл Маркс, то будет какой-то такой счастливый мир, где все будут друг друга поддерживать. И действительно, ну, оно на самом деле вот так вот сложилось, то есть нету какой-то такой истории, что кто-то один там всех тянет и так далее. Ну, действительно, вот это вот какая-то такая взаимопомощь, которая вот основывается на каком-то желании что-то сделать, потому что тут, когда вот что-то делаешь, прям вот это есть ощущение, что делаешь что проживаешь мир через другого, то есть дело для кого-то сразу же самому становится кайфово. Это вот прям такое, знаете, очень, действительно очень классное чувство.
4: Ну, я бы еще добавил, что есть литературные объединения, в частности, московские, где, допустим, все выстраивается на какой-то одной личности, вот. А остальные поэты, они как бы дополняют его, то есть, угу, и приходят на него, на звезду. У нас три звезды, вот, у нас все равно.
7: И при этом проект называется «Поэзия с тремя неизвестными».
6: Ну, Вика, у нас неизвестный...
5: Ну, как написал портал культуры Петербурга, известные петербургские артисты. Мне просто очень нравится, я не перестану цитировать.
6: Просто это на самом деле, ведь это спрашивают, почему неизвестны. Это не в том смысле, что мы неизвестные поэты, неизвестные люди там.
7: Вообще неизвестно, кто пришел.
6: Да, нет, дело не в этом. Просто когда мы делали первый спектакль, у нас все как-то было завязано на то, что мы вот математика и поэзия.
5: Вот, между прочим, да, Демьян бедный, он совсем не был бедным.
6: Да.
5: Между прочим.
6: Поэтому это скорее было связано с решением уравнения с тремя неизвестными. Вот откуда это пошло.
7: Ну, а юзер 851 задает исторический вопрос. А разве Крым был колчаковским?
4: Ну, у меня колчаковский стоит в кавычках. То есть это как, скажем так...
7: Пояснительную бригаду, да, в студии.
5: Вообще мы не говорим
4: типа
5: о политике.
4: Был белогвардейским, скажем так. То есть это, в этом есть некий такой флёр. Флёр белогвардейский Крым. Ну, как мы помним, интервенция, фильм, помните, да?
7: Ну, конечно.
4: Ну, вот, соответственно, бег и так далее. Да. Поэтому, собственно говоря, это некое такое отброс, что ли, в историю.
6: Флэшбэк.
4: Флэшбэк, да, скажем так.
7: Хорошо, давайте следующий вопрос. Юзер 653 спрашивает: скажите, а отрицательные отзывы на ваши спектакли были?
6: Я, честно говоря, не...
4: Ну, мы всех убили, мне кажется.
6: Да, мы
5: сразу отстреляли.
6: Критиков мы сразу, да.
7: Я бы сказала, неожиданности в эфире. Радиошок так радиошок.
4: Да.
5: Нет, отрицательных отзывов не было, потому что...
6: Ну, или, по крайней мере, мы о них не знаем.
5: Нет, я объясню даже почему. Потому что с самого первого спектакля, в основном, вот те люди, которые ходят, ну, понятное дело, да, это же логично, что если были бы отрицательные отзывы, они бы больше не пришли. Но те, кто пришел один раз, они больше никогда не уходили. То есть они приходят...
7: Звучит еще хуже.
5: Они приходят из спектакля в спектакль. Вот, ну, нет, растет как бы аудитория, появляются новые люди, но в основном те, кто приходили, они возвращаются.
7: Им не понравилось, и с выходящими со спектакля их никто не видел, да?
5: И они приходят снова и снова, потому что то, что они там испытывают, видимо, ну, это их зовет туда прийти снова, потому что...
7: Ну, то есть не в том смысле, что вы отбираете паспорта у своих зрителей.
5: Нет, мы не отбираем паспорта, потому что, ну...
4: Ну,
5: я честно, вот я тоже не слышал. А самое
6: первое... наверное, кому-то мы не нравимся, я допускаю такую
7: но
6: мысль.
7: Но они не ходят.
6: А, да,
5: нет, нет, но... хотя нет, вру, был... А, нет, но это было в президентской библиотеке, когда была... Был вопрос, что как-то не так сделали генерацию с Высоцким, что это Ишный и Высоцкий, но это не
6: это
5: совсем
6: вопрос,
5: наш спектакль.
6: Да,
5: но
6: да.
5: Это как бы такая тоже история мелочи.
4: Нет, но это не было отрицательно, это был просто вопрос, и на самом деле все очень позитивное. Я скажу больше, просто мне кажется, что ну, нет этих отрицательных, потому что, скажем, знаете, вот отрицательная реакция возникает тогда, когда ну, человек приходит ну, куда-то, и он чувствует, что его в чем-то обманули. Допустим, он заплатил за билет, а пришел, а здесь как бы, ну, что-то, ну, и что? Ничего такого. То есть, но у нас люди приходят, они видят, что все по-честному.
5: Тем более, цена на наш билет всего стоимостью 2 шавермы. Это обязательно
4: сказать. Я напомню, что Володя у нас отвечает за финансы.
5: Ну, просто грех не посетить культурное мероприятие за такую стоимость. Пока есть возможность это, друзья, ловите.
4: Ну, я хочу сказать, что мы еще практикуем, вот что мы, у нас определенное количество билетов на каждый спектакль, мы их бесплатно через социальные службы для пожилых женщин, ну, пожилых...
6: Нет, это называется мы называем,
4: благотворительность.
6: Да, благотворительная часть нашего проекта, да. Концессионы есть такие.
5: Ну да, да, для людей пенсионного,
6: да,
5: возраста.
6: Не только для людей пенсионного возраста, это для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
4: да,
6: для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, это так называется. То есть это широкий спектр, но в том числе, да, и для людей пенсионного возраста. Ну вот мы так традиционно мы решили, что На каждый спектакль у нас будет выделено определенное количество билетов, которые мы будем распространять бесплатно. У нас давнишние связи вот с этими районными концессионами. Ну, на самом деле, как бы у нас каждый раз где-то человек 30 примерно, 40 мы принимаем.
7: На самом деле, браво, большое это, спасибо.
4: Да, так вот я почему это сказал, упомянул, потому что в отличие именно от отрицательных реакций, как раз именно после каждого спектакля именно эти женщины подходят прям восторженные, они прям говорят, огромное спасибо, что у нас есть возможность приходить и послушать, поэзию того же Вознесенского и так далее.
6: Не все имеют возможность.
4: Конечно, а тем более вот в таких местах,
5: Причем я хочу добавить, очень важно такой момент, мне кажется, у меня вот буквально недавно там был вопрос, у меня там ВКонтакте, в группе. Есть очень много других артистов, известных, которые устраивают поэтические вечера, и билеты у них стоят там от 15 до 20 тысяч доходит стоимость за поэтический вечер. И я знаю, как проходят эти вечера, и у меня был вопрос, там тоже один из подписчиков написал, почему, я был у вас, я видел то, что вы там читаете, почему ваши билеты так дешево стоят?
7: Почему?
5: Потому что то, что вы делаете, оно... Я не хочу сейчас хвалиться, но... это гораздо лучше того, чем было то, где билет за 15 тысяч. Причем человек живет в Москве, он частенько бывает на поэтических вечерах. Я не буду говорить, на кого
6: столько билет,
5: Вот, и дело в том, что, есть когда мероприятие, есть артист, в которого вложено много денег, я сейчас говорю о качестве, об основе, поэзии, в котором вложено много денег, когда он разрекламирован, зрителю, вообще потребителю, любого продукта, ему всегда по кайфу платить много, потому что и неважно, обоснованно это или нет, потому что когда он платит много, он чувствует себя сопричастным к чему-то такому дорогому, к чему-то ценному и так далее. То есть заплатить за дорогой напиток, заплатить за дорогой костюм.
7: Это повышает его самооценность.
5: Конечно, это повышает собственную самооценку и так далее. И я к чему это говорю, что то, что делаем мы сама по себе, поэзия, это такая очень тонкая атмосфера, очень тонкое такое... искусство, и понятное дело, что человек, когда туда идет, он уже заранее знает примерно, куда он идет, и поэтому он знает, что все будет зависеть от его творческой возможности восприятия мира, и поэтому негативные отзывы, они могут быть, может быть, там на каких-то таких музыкальных концертах, еще что-то. Но здесь совсем другая атмосфера, то есть чтобы это прочувствовать, чтобы это понять, нужно как раз-таки такой определенный внутренний настрой. Но это под силу как раз-таки каждому человеку. Каждый человек способен погрузиться в это нечто новое, потому что музыки много, сегодня фильмов много, а поэзии хорошей, искренней не так много.
4: Еще раз возвращаюсь, просто хочу сказать, что для того, чтобы была бы негативная реакция, то есть это должно быть действительно человека очень сильно чем-то достать. Потому что все-таки русская душа, мы привыкли да бог с ним, хорошо. То есть лучше, как говорят, о мертвых либо ничего, либо хорошо, так и здесь поэзии. То есть если в принципе все нормально, то зачем негатив? Кому нужен этот негатив? То есть негатив, он только тогда, когда если человека действительно обманули, или как-то он попал в такую неловкую ситуацию, когда он просто обижен, расстроен, недоволен, огорчен, естественно, тогда он выражает свое хейтерское,
6: Вероятно, мы не давали повода.
4: Да, поэтому я хочу сказать, что мы не давали такого.
6: Мы надеемся на это,
4: потому что сам подход к спектаклю заключается действительно в том, чтобы у нас не деньги стоят.
6: Все, что мы делаем, все мы втроем, мы делаем абсолютно искренне, от всей души, со всей страстью своей души. Я надеюсь, своего какого-то таланта, хочется в это верить. И люди, которые обычно к нам приходят, они подмечают, что действительно мы не играем в это, а мы это проживаем. Поэтому, возможно...
7: Вот следующий вопрос, в тему. Тучи спрашивает. Осенний вопрос. Если бы ваш спектакль был цветом, каким бы он был? А если бы временем года? Почему?
6: Лично за себя только могу о себе сказать.
7: Конечно,
6: за себя. Я не могу каким-то одним цветом определить этот спектакль, потому что как минимум трое исполнителей основных, и у каждого
7: хорошо,
6: гамма
7: цвет.
6: Цветов.
7: Ваш цвет.
6: У меня нет одного цвета, Вика. Правда, я не могу себя каким-то одним цветом определить. Так же точно, как я не могу себя каким-то одним временем года назвать, там, или одним животным, я не знаю, или одним фильмом, одним музыкальным произведением, ну, невозможно. Ты каждый день проживаешь, ты просыпаешься, и ты просыпаешься в новый мир, в новом состоянии. И проживаешь этот день по-разному. Сегодня ты, я не знаю, Вивальди «Зима», завтра ты Вагнер, «Гибель богов», мой любимый, да, Виктория знает мою страсть в эту сторону. Послезавтра, я не знаю, там, «Крылатые качели»,

0: хочешь, я буду цветом, желтым, как у Ван Гога, подсолнуха знойного лета с янтарными каплями меда. Хочешь, я буду с ними, с небом и ветром в споре, а хочешь, я стану синим, цвет твоих глаз и море. Целой палитрой согласен, лишь бы ты вновь согласилась очистить подрамник от пятен и снова, как прежде, влюбилась. И снова, как прежде, рисуя мягкою кистью, проводишь линию жизни, рискуя, что целую банку изводишь. Можно я буду с тобою снова твоим подмастерьем, чтоб заслужить с тишиною цвет твоего доверия, цвет ускользающей тайны, в бликах кровавых отливов каждый оттенок случайен, но не случайны мотивы. Мунковским криком холстинным размазан мост через реку в наш в бурном течении. Можно я цветом не буду показан, цветом отчаяния, цветом забвения? Можно мне снова живительной краски, света в искрящихся брызгах и каплях, как в карнавально расписанных масках, как в балаганно-площадных спектаклях? Исполни желание, сделай мне всласть, как в сказке про волка Ивана-царевича. Только прошу тебя, имя мое не закрась черно-бездушным квадратом Малевича.
1: Молодец.
2: Я, наверное, тогда...
3: С табуреточки можно?
2: Сойти можно, да.
1: Ну, просто непривычно, когда нету в конце аплодисментов и хочется что-то сказать.
4: Аплодисменты есть, вам просто их не слышно.
3: Ты разбаловался, пора уже.
2: Ну, я тогда прочитаю стихотворение, которое было написано нам тоже летом этого года, специально для вечера джазовой поэзии от Андрея Камикадзе-Митрошина. Резидентом, да, этого проекта я, так получилось, являюсь. Называется стихотворение «Золотые ступени». Я, кстати, не планировала его читать, вот как-то так мы сегодня, да, много экспромта у нас, да, получилось. Она не знает, как исправить дождь, застрявший в диссонансе когнитивном туч. Как с листопада хинди сделать перевод сонетов птичьих на фарси цветов? Она живет на самом верхнем этаже, где в небоскате призрачном заоблачных морей туманами бессонниц в окна к ней заглядывает берег в ожидании кораблей. И где с балкона виден дивный сад с фонтаном и площадкой для прогулок дам, чьи лица покрывают маски и вуаль дней и ночей, закованных в скрижаль. Она мечтает, как во вторник старый снег, закрыв глаза под солью мартовской навек, воскреснет тополиным вихрем в день шестой, где Амадей справляет флейту в путь земной. И она помнит, как писала в небе имя и ждала. И крепость с камнем в сердце стерегла, и, заклиная свет и тень, шагала под своды лестничными ребрами хрустя. Он смотрит сквозь сияние синих льдов на город северных, божественных ветров. Он помнит, он живет который век в краю, где миражи и замки бродят по песку, где ангелы с печальными очами ему диктуют строки запредельных рубежей, и он идет усталыми ногами, касаясь млечных вод звездных путей. И он, дотрагиваясь пальцами до ветра, дает названия на ощупь всем предметам, что были прежде, есть сейчас, появится потом, когда он станет шепотом цветов, что перевода ждут на свой фарси со всех нарей.

0: речи диалектов, где вдали заоблачные берега бессонницей тумана стучатся к ней в окно в ночи. Он знает, чье она напишет имя в небе и сколько будет ждать, раскладывая в вехи время. И заклинать свет тень, чтоб за руку его держа, однажды зашагать к лазурным куполам по нежным звукам золотых ступеней.
1: Молодец.
0: Спасибо.
1: Ну давайте, да, в продолжение темы цветов. Что-нибудь такое ночное, мистическое. Посиди со мной в белой комнате. Мир уйдет во мрак, и все звезды схлопнутся. Вся исчезнет боль в черном омуте. Мой кошмар в тебе пустотой становится. И безмолвие электричества. Я изгой пустынь, ты для всех изгнанница. И пишу свой стих я стотысячный. Моя ночь в тебе, рассвет и ранится. Неустойчиво мироздание. И в груди, как шторм, сквозняки свирепствуют, неустойчиво и сознание. И к чертям летит благоденствие. Ты рисуешь мне в потолке окно. За окном летит паровоз до станции. Мир огромен там, только тесно в нем. Тесно нам с тобой на любой дистанции. И в людской глуши мы неправильны. И любовь в артериях до безумия. Мы с тобой в этой комнате главные. Нас с тобой сюда неспроста засунули. Вот исчез весь мир в черном омуте. И смеемся мы над его кошмарами. Мы сидим с тобой в белой комнате, а за дверью ангелы с санитарами. Молодец.
2: Браво. Тучи пишет: спасибо за ответ про цвет. Удивительно приятно, что вы так это чувствуете все вместе и так по-разному.
0: Спасибо.
3: Спасибо.
2: Еще Тучи спрашивает: кто из вас троих самый сложный в репетициях, а кто главный миротворец для разрядки?
0: Ну, миротворец точно Андрей. Он вообще по жизни просто миротворец. Я всегда очень кипучая натура, очень вспыльчивая, но отходчивая.
3: И больше всех репетируешь, кстати.
4: Больше всех репетирую, да.
2: Еще.
1: С репетициями, да, как-то все просто получается. Нету каких-то таких напряженных.
3: Ну, у нас, у мальчиков.
1: Не, ну я сейчас вспоминаю там президентскую библиотеку. Ну, я не знаю, я просто спокойно на все реагирую. У меня нету каких-то таких вот вещей, чтобы там где-то закипать или... Все спокойненько, на удивление. Вот, ну, например, проезжая часть для меня — это пытка. А вот репетиция — это наслаждение.
2: Хорошо. Тучи опять спрашивает. Сурья, вы используете нейросети для создания видео в эпоху искусственного интеллекта, где грань между реальным и сгенерированным? Но это скорее вопрос к Андрею, потому что он занимается.
3: Да, ну, в принципе... Действительно, просто началось с чего? Первый раз мы, когда делали спектакль «Шестидесятников», то планировалось, то есть я делаю видео, всякие нарезочки, вот, но оказалось, что не так много интервью и, как бы, в общем-то, вот с этими поэтами, и недостаточно интересными, как-то так. А вот фотографий достаточно много. И да, была опробована как раз вот именно генерация, вот, запечатленный кадр, да, mm-hmm. И вот интересно, как вот после этого, что происходит. Понятно, то есть как очень много забраковано, выброшено, потому что, естественно, должно быть сохраняться и все, и лицо должно быть сохраняться, пропорции и так далее. Это сложный процесс, и здесь 50 на 50. С одной стороны, мы, как живые поэты, люди, которые, скажем так, к ИИ относимся... Ну, так что и не может заменить человека по-любому. То есть, если его воспринимать как инструмент, как не какая-то небольшая помощь, вот мы стараемся в этой mm-hmm. стилистике. Ни в коем случае это не должно подменять живую мысль. Вот. И Да, мы используем, потому что в данный момент, кстати, если вы вот знаете, особенно поэты и так далее, артисты, которые выступают, ужесточается авторское право, и на многие вещи вот сейчас уже надо думать о том, что даже о подложках, которые мы используем, да. И уже не только о стихах, которые, скажем, поэтов, то есть это авторское право.
2: И о стихах тоже.
3: И о стихах тоже. Поэтому мы уже начали потихонечку, то есть то, что нейросети, которые делают и являются, угу. не являются авторским этим, но они, еще раз говорю, они не являются доминирующими. Это опять же как подложка в наших стихах, которая просто раскрывает тему, просто дополняет ее. К ней не надо относиться как к какой-то к другой реальности, понимаете? То есть это просто, ну, могло быть так. Вот фотография запечатлена, допустим, вот Марина Влади с Высоцким, да, вот эта знаменитая фотография.
2: Да.
3: И там вот интересно, когда Ии так делает так, что она как бы нежно его обнимает и целует его в щечку. И это очень выглядит натурально.
2: Я когда первый раз увидела, честно, я расплакалась.
3: Да.
2: Это какой-то был сакральный момент, потому что это изображение, я помню, с детских лет, вот в статике. И вдруг происходит какое-то чудо, да, и оно настолько органично, ну вот конкретно вот в этом изображении, что я, ну, мое сердце почувствовало, что вот, ну вот как бы там за кадром то, что происходило, оно вполне могло выглядеть так. Вот. Я как женщина, у меня это очень вдохновило.
3: И еще хочу дополнить, что, в общем-то, как любой инструмент, ну, все мы прекрасно знаем то, что вот нож, он может быть являться и орудием убийства, да, и как бы на кухне. Но так же самое... Какие цели преследует человек, который использует данный продукт? ИИ. То есть мы все уже накушались этого ИИ, нейрослопа, так называемого, который просто, чтобы хайпануть. Ну, в общем, вот эта вся история, она раздражает реально, потому что там негатив, там как бы манипуляция. Здесь, знаете, как вот, ну, как ретуширование фотографий, скажем так. Часто бывают старые фотографии, когда их отреставрируешь, новые краски, прямо ты увидишь живого человека. Это тот же Высоцкий, но он уже ближе, и это более... То есть, если с этой точки зрения подходить, то вполне может быть. То есть, еще раз говорю, 50 на 50.
2: Но мы очень аккуратно используем искусственный интеллект. Очень аккуратно.
4: Хорошо. А тогда у меня такой вопрос. Раз уже заговорили об авторских правах и так далее, произведения каких авторов, ну, помимо ваших, вы используете в ваших спектаклях? И почему именно они?
2: Если мы конкретно говорим о спектакле, который 13 сентября будет, как уже говорилось, мы читаем стихи кинохитов из спектаклей и телефильмов. Ну, в основном из кино. Mm-hmm. То есть это песни, которые, ну, буквально у каждого на слуху. При этом, да, мы читаем вот каждый в своей манере неповторимой. Каждый своим неповторимым голосом.
3: Именно как стихи.
2: Именно mm-hmm. как стихи.
4: Но под музыку песен.
2: Но под музыку.
3: Нет, не всегда.
2: Не всегда.
3: Но она стилистически выдержана именно вот в этом. Вот он чудил. Там даже есть несколько треков, которые написаны ИИ, вот, но они в стилистике именно вот этих музыки из кинофильмов. То есть mm-hmm. она выдерживает вот эту стилистически, так как музыка немножко тихо звучит на под голосом, ну, то да. это вызовет очень аутентично.
2: Ну, это всем известные стихи Дербенева, Олева, то есть это стихи из кинофильмов «Мэри Поппинс, до свидания». Это
3: «Обыкновенное чудо».
2: «Обыкновенное чудо», да. То есть это фильмы, которые, ну, действительно каждый знает и каждый любит. И мы тоже очень любим, поэтому мы, ну, действительно очень трепетно относимся к этому спектаклю и к этому материалу. Я очень надеюсь, что то, что мы делаем, ну, оно действительно передается, вот та мысль, тот посыл внутренний, у каждого из нас есть, безусловно, когда мы на сцене, да, все это происходит. Я надеюсь, ну, в принципе, есть такие подтверждения, что, в общем-то, мы передаем, у нас получается передать вот это вот состояние,
3: атмосферу. Ну, я могу от себя добавить по поводу вот один из зрителей, который был на нашем спектакле, и она ко мне подошла, она была в таком в культурном шоке, она сказала, ты знаешь, говорит, мне очень понравилась вот эта сама идея, и объясню, почему. Она говорит, я прекрасно знаю эти песни, вот, например, песня из фильма, кинофильма «Чародеи», «Представь себе весь этот мир, огромный весь». Mm-hmm. Вот. Она говорит, ты знаешь, я эту песню знаю, но я никогда не воспринимала стихи То есть они как бы как песня, да, но вот когда их читают как стихи...
4: И вот тут доходит тут, смысл.
3: И тут проявляется смысл, да, потому что в песнях, а там же главная мелодия, гармония, это все вместе, в совокупности. И стихи как бы это так часть этого, то есть никто сильно не передает. Но когда стихи остаются как стихи, а не как песня, без мелодии, и тогда, когда акцентируются определенные, то он говорит, ну, это звучит вообще шедеврально. Особенно похвастаюсь, и очень понравилось стихотворение из стихотворения «Волшебника», песни «Волшебник».
4: Он, это, из «Обыкновенного чуда».
3: Да, из «Обыкновенного чуда», нелепо, смешно, безрассудно. Безумно, он говорит, да, говорит, ну, ты его так прочитал, говорит, я, ну, я просто, он говорит, никто так не читал. Я говорю, а много кто читал?
4: А вот, кстати, а за что вы себя можете похвалить как создатели проекта «Поэзия с тремя неизвестными» и спектакля, и конкретно спектакль «Этот мир придуман не нами»?
5: Похвалить?
4: Конечно.
3: Да за все нам
5: да,
3: все.
5: Наверное, да. Я бы тоже, наверное, сказала за все. За то, что мы делаем это искренне, мы делаем, ну, я надеюсь, это профессионально. Опять-таки, мне хочется верить, что достаточно талантливо.
6: Если вообще уйти от высоких там материй, все-таки приземленно, да, посмотреть, похвалить, наверное, можно.
3: Ты в финансах?
6: За то, что, ну, может быть, в какой-то части, да, не то чтобы о финансах, что дело вот это вот собственными силами, а сегодня, ну, конечно же, сложно что-то делать своими силами, ну, действительно сложно, и на голом энтузиазме, вот все говорят, далеко не уедешь. И мы можем похвалить себя за то, что мы опровергаем эту поговорку. На голом энтузиазме мы уже едем целый год.
3: Да, и, собственно говоря, здесь все наши умения, которые вот за большой опыт жизненный, все, что там и с фотографиями, и с монтажом.
6: Этот
3: и...
6: энтузиазм просто складывается из кайфа, потому что когда ты делаешь вот что-то ради, действительно ради кайфа, не ради там вопроса, а что мне за это будет, а просто потому, что тебе хочется, как бы, да. Ну, нет, конечно, финансы — это круто, никто не отрицает, но это такие вопросы, как, ну, они либо будут, либо не будут. А если ты действительно вот растворяешься вот в этом вот чудесном таком благоденствии, да?
5: Ну, в процессе,
6: то
5: да.
6: Уже, как бы, ну, все эти вопросы, они как-то решаются, наверное, сами собой.
3: И, кстати, один из зрителей тоже, я сейчас вспомнил, после спектакля «Высоцкий космос», он подошел и сказал, что огромное спасибо большинству материала, стихотворений, которые он просто даже не слышал, Высоцкого. Он говорит, вы просто, я для себя открыл, пойду сейчас переслушивать. Вот это очень важно. То есть, когда мы делаем спектакли, мы не просто как бы ностальгируем, что ли, ведь это прекрасно. Вот почему, допустим, мир, который придуман не нами, казалось бы, песни, да, шлягеры такие, да, но на самом деле ведь внутри там поэзия. Вот если это убрать и прочитать как стихи, это действительно прекрасные, хорошие стихи. И они отобраны. Вот их можно смело читать, они звучат совершенно по-другому, нежели в песне.
6: Это вот. Как раз-таки к разговору о том, что много сегодня песен, много фильмов, но сделать что-то новое, что-то необычное, ну, это всегда круто. И вот как раз-таки почитать песни как стихи и вот что-то кому-то подарить, вот это стоит, ну, это очень дорого, это то, что с тобой остается навсегда, это то, что к тебе проникает в самое нутро, вот эти вот искренние благодарственные отзывы, ну, которые действительно, ну, зажигают что-то внутри людей, то есть мы горим сами, и мы этот огонь отдаем остальным.
4: Продолжение темы, вопрос такой, на ваш взгляд, что в вашем проекте, в вашем спектакле главное, развлечение или развитие зрителей?
3: Да, ну вот я как раз хотел сказать, есть такой один нюанс, он заключается вот в чем. Дело в том, что мы сознательно используем, значит, 50 на 50, 50 стихотворений известных авторов и добавляем свои. Здесь стоит вопрос не в том, что мы как-то там примазываемся к звездам и так далее, и как-то ставим себе вровень. Нет. Здесь скорее речь о преемственности. Вот в чем дело. Дело в том, что русский язык, он настолько, ну, могуч, скажем так, одним словом.
4: И пластичен.
3: Да, он очень пластичен. И, собственно говоря, вы знаете, все равно вначале было слово. Без слова ничего. То есть, как бы, и люди, которые приходят, вот не зря за последние 20 лет резкий прорыв именно в поэтическом сообществе. Огромное количество и поэтов, и так далее. Вот, я помню 90-е, когда, ну, просто поэзия что-то было где-то там таким.
4: Она была на задворках.
3: Она была на задворках, да. Но вот, начиная с 2000-х, почему-то вдруг это стало материала и огромное количество прямо и зумеров, и миллениалов, и так далее, вот это всех поколений.
4: Стали появляться новые стили, такие как, например, нео-символизм.
3: Ну, да, я к тому, что развивается. И, собственно говоря, оно все равно же базируется на чем? На корнях. Без корней ничего не может произойти. Понимаете? Из ничего... Ничего не выйдет. Да. Поэтому, естественно, и в этом смысл, потому что мы отдаем дани, мы прекрасно понимаем, что до нас творили и чувствовали не хуже, чем мы. Часто бывает, люди просто начинают, особенно молодежь, она противоставляет. Я ничего не хочу сказать, молодежь разная бывает, но часто это вот всегда вот это противостояние. Вы там уже старпер, вы ничего
4: отцы
3: не умеете.
4: Дети.
3: Отцы и дети. Мы сейчас новые. И потом выясняется, ребята, так вы же делаете то же самое. Да, не с небольшим, ну, это нормально, но это все уже было. И это хорошо, пусть это развивается. Чем больше людей сюда вовлекается, совершенно верно, зритель должен уходить одухотворенным, он должен уходить измененным. Это задача любого искусства. Любой фильм в конце всегда должно происходить, ну, так сказать, развитие.
4: Новый опыт.
3: Конечно, и человек должен уже, то есть то, что было в начале, если в фильме ничего не произошло, человек ничего не почувствовал, это плохой фильм. Это плохой спектакль.
5: Разочарованным, как минимум.
3: Это плохой спектакль, это все плохое. То есть в любом случае человек должен на входе быть одним, на выходе чуть-чуть измененным.
6: Все как у психолога.
4: В лучшую сторону.
3: И, конечно, в лучшую сторону. В этом смысл. Позитивный вектор. Только так. Только к свету. Поэзия, искусство – это только к свету. Искусство не может быть деградацией и с негативным. Это не искусство, это разрушение. Это так, даже так, контркультура, может быть, даже жесткий какой-то металлический там стиль в музыке, но внутри, если там хороший вектор, это будет восприниматься, понимаете, как это?
4: Ну, по большей части, ну, к свету,
3: ну, да,
4: на самом
3: да.
4: деле.
3: Да. Поэтому, ну, как-то так.
4: Тучи пишет: спасибо за потрясающий материал вашего спектакля, обязательно к вам приду.
5: Приходите.
3: Пожалуйста, не приходите. А то у нас Володя плачет.
4: Ну, чтобы Володя не плакал, давайте еще стихов.
6: Давайте. А ну давай, я раз.
4: Отозвался. А вот давай, я с тебя сразу начну.
6: Просто как раз Андрей говорил о культуре, о преемственности. Это действительно сегодня экспромт, я вот не готовил, чтобы зачитать, и во мне это вот как раз-таки затронуло что-то такое русское, славянское, какие-то корни такие. Знаете, сегодня очень много... Я не буду там говорить о политике, но сегодня очень много, да, вот очень остро стоит политическая тема, и все свои работы, да, все свои работы, которые я пишу, это все-таки такие, ну, что касается, да, там, о родине, России, это все-таки такие, знаете, искренние сочинения, не пропитанные политикой, не пропитанные религией, и, знаете, мне очень важно, наверное, отдавать вот то, что было привито, наверное, с детства. Не измерить тебя даже временем в тысячу лет, и не общим аршином, и даже не тысячелье. Это больше, чем просто граница на карте миров. Это больше, чем может присниться во веки веков. И разносится колокол в этих дремучих краях, и уходит волной, и расходится в дальних степях. Я влюблен в этот маятник жизни, в неясность и звон. Я бескрайним морям отдаю самый низкий поклон. Это русская печка, дымит и дымит среди зим. Это чьим-то крылом мой очаг бесконечно храним. Чей-то голос внутри от рождения мне песни поет и зовет искупаться в ромашек белесый ковер. Это вьюжные песни бормочут в моей голове. Это снежные гены звучат в беспокойной душе. Это зелень лесов и свобода ветров на полях отражается чем-то небесным в славянских глазах. Это отчий порог, что оставлен когда-то вдали, и картины из детства, что зимы теперь замели. Это вкус молока, свежий хлеб и травинка с росой, и улыбка отца, что теперь бесконечно живой. Простирается в сизом тумане за утренний свет. Этот шорох берез на любые вопросы ответ. Это жизнь, что становится вечной широкой рекой. Это матери голос зовет меня снова домой.
3: А почему этого стихотворения нет в нашем спектакле? Этот мир придуман не нами.
5: Я не знаю, когда оно написано было.
6: Ну, я не знаю.
3: А новые? Почему?
6: Нет, когда написано, я где-то зимой.
5: Зимой, ну понятно.
6: Сейчас я скажу, в ноябре, по-моему.
3: Мне кажется,
6: в ноябре.
3: Очень подходит. Очень подходит. В ноябре. Ну, раз лирика, природа, прочитаю. Лето закончилось, к сожалению.
2: Увы.
6: Ну, еще да, бабье, вообще... бабье еще.
3: Да, если будет.
2: Да, вообще скоро
5: Новый как год. Раз сегодня, вот тот день, когда бабье лето.
2: Ну нет, давайте думать, что еще будет.
3: Стихотворение называется «Ах, если б знать». «Ах, если б знать». Простите, у меня прокашляться. Я, по-моему, хриплю уже как это. «Ах, если б знать, рожденным в полночь, что вкусом меда правит горечь, что пряность гордостью протухла с прогорклым запахом на кухнях, что в суете и до скончанья века любой прогноз, увы, не точен, что полдень жизни человека уже свидетельствует о грядущей ночи. Мышей летучих буря гонит прочь туда, где громко их среди звезд порхание. Им достается торжествующая ночь, а мы утонем в горестных рыданиях, в мятежном море, разбивающем о скалы всю ярость. Грозно пеной брови хмуря чайка кричит: «Держи свои штурвалы!» А я шепчу ей: «Дура, я же сам есть буря. Я тот, кто в августе рожден был, июльский полдник зарабатывал шаббат, декабрьским утром, встав на подоконник, решил, будильник заведу на март, и наготой лазурного июня, а мае не заботясь, будто в саван завернусь, и, задыхаясь флером легкомысленных петуней, я покорюсь, я покорюсь». Оставшись смазом на стекле, нервной рукой надломленной тростинкой, запутавшейся бабочкой в траве, в дневном узоре нежной паутинки, чтоб вечно ждать, переживать. Ах, если б знать. Ах, если б знать.
5: Я вообще-то сегодня, да, собиралась, когда я к тебе шла на эфир, собиралась читать стихи, которые я нигде не читаю, то есть такие серьезные стихи, как, ну, где место, где можно их прочитать. Вот.
3: Поломали сценарий.
5: Поломали, да, все мне, поэтому я, наверное...
3: Как обычно, во всем мы с тобой виноваты.
5: Завершу, естественно.
2: Вот, кстати, об этом будет следующий вопрос.
5: Я, наверное, тогда прочитаю стихотворение «Огонь». Оно было как раз специально написано к одному из наших спектаклей. Кстати, чем я тоже очень благодарна вот этому нашему формату, я смогла писать стихи к спектаклям, ну, скажем так, не свойственной для себя манере, как мне тогда казалось. И настолько мне это понравилось, вот, что, наверное, где-то...
2: Оказалось, что манера вполне даже своя.
5: Вполне даже своя, да. Стихотворение называется «Огонь». Ты видел, как рождается огонь? Из ниточки дымка несмелого дыхания, из вздохов листьев, ожидающих костра, гадающих судьбу свою в тумане, из вспышки маленького огонька с потенциалом огненного смерча, живущего в простой домашней печи, готовящей обыденный обед, где искра может загорится пламя, где пламя может вспыхнуть до небес пожар, воспламеняет воздух жар огня желания, сгореть дотла у нас всегда есть шанс. И от земли до неба взмах горящих крыльев, а с неба до земли один момент прыжка, так что для нас с тобой всегда есть выбор: тянуть по-старому или же поддать огня. Ты знаешь, как рождается любовь.
0: из полувзгляда, шепота прикосновений, из буднично простых движений, стакана чая, мимолетных слов, из оттепели сердца, выжившего на полях сражений, из сердца, протаранившего стену бури ледяной, из волн прибоя шквала номер 9, из шрамов и рубцов, из пустоты прощай, где искра может вспыхнуть пламя, где пламя может разгореться до небес пожар и распаляет воздух жар огня желания. Сгореть дотла у нас с тобой всегда есть шанс. Вздох от земли до неба, взмах горящих крыльев, на выдохе с небес до суши лишь момент прыжка. Так что у нас с тобой всегда есть выбор. Тянуть по-старому или же поддать огня.
3: Поддать.
6: Видите, как разошлась к третьему стихотворению. А что на концерте творится?
4: Алиса спрашивает. Кстати, добрый вечер, Алиса. Спасибо, что с нами снова. Если кому-то одному не нравится тема для спектакля, как приходите к консенсусу?
6: У нас не тем. Бывают какие-то стихотворения, что они, ну, не ложатся. Но это тоже как бы тут полная демократия. Мы что-то меняем, что-то добавляем. То есть, ну, действительно, может быть, стихотворение так... Да не то, что даже подобрано. Даже есть вот стихотворение, например, читаю его и понимаю, что к следующему спектаклю я его не хочу читать, хотя оно мне нравилось. Но я как-то это прожил, например, ушел уже от этого. И мне не хочется к этой теме возвращаться. И мы просто меняем, находим что-то подходящее.
3: Ну, слава богу, много написано стихотворений предыдущими поколениями, так что...
6: То есть, ну, сама тема, нет такого, что тема целиком не нравится. Вот есть какое-то там, ну, выборочное стихотворение не нравится, ну, а да. Тема... Ну...
4: То есть уже какие-то моменты именно по сценарию. То есть по предложенному сценарию уже выбираются стихотворения, которые больше или меньше подходят.
6: Ну на... да, как может не понравиться тема стихотворения «Высоцкий космос», точнее, тема спектакля?
4: Как это может не понравиться? Ну, может быть, вдруг кто-то из вас не любит Высоцкого.
6: Нет, такого мы выгоним.
3: Четвертый лишний.
4: И это не Высоцкий. Хорошо. Тогда... Давайте вот какой вопрос. А для чего в принципе существует проект «Поэзия с тремя неизвестными»? В чем основная идея и цель?
3: Ну, я насколько понял вот изначально когда-то, что не хотелось терять вот это сочетание трех голосов, которые были отработаны поэты о поэтах в президентской библиотеке. Угу. Получилось действительно, вот как Сурья говорит, что ну такое прям счастливое стечение обстоятельств, когда три поэта абсолютно разных, вот, три разных голоса, три разные манеры, но вместе получился действительно симбиоз. Мы читали, мы и Шекспира читали, и Пушкина у нас, и чего мы только не читали в президентском библиотеке, там было 6 разных программ на разные темы, и стихи о войне, и получался все равно очень хороший симбиоз, то есть зритель был в восторге.
6: Вот это есть вот это такая, получается, многогранность, вот как многогранность, вот, ну, мир, его же нельзя рассмотреть, да. С одной стороны, мир это жизнь, это всегда такая призма с тысячей граней, как бы, да, и вот эта вот возможность прожить стихотворение разными восприятиями, разными мироощущениями, это вот сама по себе идея, как помните, вот был там Луча на повороте, Каррера с Доминго, как бы, да, они втроем постоянно выступали, как бы, и вот это то же самое, только там были три тенора, а у нас все-таки, ну, разные даже, вот, ну, и тембральные, да, а цель лужники собрать.
4: На самом деле, вполне себе хорошая цель. Хорошая,
6: вполне да. себе достижимая, вам скажу.
4: Ну, я на то очень надеюсь, потому что я все-таки очень хочу верить, что у нас достаточный культурный потенциал у людей, чтобы снова вернуться к такому уровню...
3: Ну, хотя бы политех.
4: Любви, поэзии. Ну, кстати, да.
6: Ну, конечно, бы, нет. Так, ну, вот бы. Я сталкиваюсь с тем, что большинство людей, вот когда слышат, да, я там рассказываю каких-то поэтических мероприятиях, конечно, у нас зачастую такое, ну, недоверие, настороженность, типа, что вы поедете, что это такое?
4: Фу, поэтическое мероприятие,
6: это какой-то рудимент вообще, что вы делаете там, друзья, сколько вам лет вообще? И именно вот поэтому, ну, любая вообще вещь, да, любое явление в моде, в искусстве, оно всегда возвращается, оно всегда циклично, именно поэтому вот то, что мы делаем сегодня, это не просто поэзия, это именно, то, что ее делает невероятно живой и яркой. Поэтому мы добавляем все вот эти вот вещи для того, чтобы это... Ну, любая песня — это тоже поэзия, облаченная в музыку. А, ну, поэзия — это сложнее, чем музыкальный текст всегда. И именно вот то, что мы делаем с поэзией, как раз-таки это направлено на то, чтобы показать, что вот это вот искусство, основа основ. Вначале было слово, а потом все остальное.
4: А вот сейчас будет провокационный вопрос. На ваш взгляд, поэзия — это... дело молодых или взрослых людей?
6: Это любой возраст. Вообще это не важно. Там, ну, молодой, взрослый. Я знаю много поэтов, которые молодые пишут очень классные. Ну, Лермонтов, да, 26 ему, по-моему, было.
4: Есть... Вы лично знали Лермонтова?
6: Я знаю его работы.
3: Я-то точно.
6: И очень много поэтов, которые уже преклон.
3: Кстати, немножко расскажу. Вот, допустим, у нас есть Лито «Бронза. Век поэзии и прозы», и у нас один из наших участников, вот она периодически отсматривает все конкурсные программы. Вот, и в течение прям года, то есть все вот, которые поэтические конкурсы, там, как бы с денежными премиями, она все это вывалит и так далее. И везде, как бы я не посмотрю, там всегда ограничения, там до 30-35, ну, молодые.
5: Да, есть конкурсы для молодых. Да.
3: В результате уже у меня сложилось, я уже написал, что такое ощущение, что у нас здесь чат, как бы для дискредитации, так сказать, пожилых поэтов. Потому что, то есть, да, мы здесь, у нас никаких шансов, то есть никаких ни премий. Вот в частности, поэтому я думаю, что это одна из, ну, реализация. То есть хочешь сделать хорошо, как Гарри Олдман, да, из фильма «Пятый элемент», сделай сам.
4: Вот. Есть такое.
3: Вот. Но я хочу вот что добавить немножечко и, кстати, обратиться к зрителям. Дело в том, что мы называем то, что действие, которое происходит, это музыкально-поэтические спектакли. Почему спектакли? Потому что, ну, как бы можно сказать, ну, у вас же поэзия, музыка, мелодикламация, да?
4: Ну да, почему чем, такая
3: чем,
4: форма?
3: Почему спектакль, да? Но дело в том, что здесь, когда мы это обсуждали, как бы здесь мина заложенного действия. То есть мы планируем, в общем, и стремимся к этому. Мы постепенно спектакль этот расширяем. Мы привлекаем людей, то есть мы привлекаем и артистов. Просто на данный момент еще, так сказать, не в артистической среде вообще те, кто учился, скажем так, в актерском институте, то он знает, что как бы для актера очень важно уметь читать стихи, декламацию.
4: Их поэтому принимают.
3: Конечно, именно поэтому. Поэтому, собственно
4: это
3: говоря,
4: отборочных туров.
3: Поэзия – это часть театра, скажем так. То есть, да, это отдельно это, но это также часть театра. Поэтому мы хотим, чтобы наше действие это было как бы часть, как бы спектакль, чтобы люди приходили, погружались в действие. Поэтому здесь все, и музыка, и визуальный ряд, и тембры голоса, и какие-то... Это все идет на одну тему.
4: Создание атмосферы.
3: Атмосфера, и человека, как в кино, как когда он смотрит фильм, от начала до конца его ведут. Ведут и показывают определенную тему. То есть он должен, еще раз говорю, выйти от духа, не просто набор стихов, которые там как бы вышли, каждый там свое прочитал и так далее. Я помню, в начале еще когда-то, несколько лет назад пришел в одно это, и там, собственно говоря, выходит человек читать стихи, и вот он 30 минут читает там по своей там книжке и так далее. Я говорю, ну, ребят, ну это скучно. Ну, скучно.
6: Мне как зрителю
3: это скучно. Поэтому мы и хотим, чтобы зритель приходил, потому что иначе будет отторжение от поэзии. Поэзия не должна вызывать отторжение.
4: Типа, не хотелось бы.
3: Когда же он закончит уже читать свой этот второй сборник, пошел, он все читает и читает. Понимаете, хорошие стихи, но я вот первые два услышал, мне уже достаточно. Тем более мы живем в мире, когда уже все быстро и так далее. Поэтому здесь очень важно сохранить темп. Мы не пытаемся делать вот это мелькание, так сказать, вот эту нарезку, но сохранить темп, но в то же время, чтобы человек оставался, чтобы как будто эти полтора часа пролетели для него незаметно. Вот я смотрю на время, у нас уже интервью, уже скоро заканчивается.
4: Мы уже подходим к концу нашей
3: программы. Да, это пролетело незаметно.
6: Да. Успеем что-то еще почитать.
4: Конечно.
3: Вот, поэтому я еще обращаюсь к зрителям и хочу сказать, что люди, которые имеют отношение к театру и так далее, может быть, каким-то спецэффектом к видео... Мы призываем к сотрудничеству, мы настроены на коллаборации. Ну, то есть, вот это модное слово «сотрудничество», когда из разных сфер близкие к искусству, люди объединяются, чтобы создать что-то новое. Поэтому вот мы хотим всякие виды дополнительной инсталляции, возможно, театральные режиссеры, которые могут нам помочь с какими-то еще дополнительными сцен-движениями, может ввести какие-то еще... То есть мы, почему я говорю, что
4: какие-то
3: у нас...
4: новые идеи,
3: да,
4: и приемы.
3: Каждый спектакль у нас абсолютно, ну, не абсолютно, но всегда будет разный, потому что он развивается. Мы меняем, добавляем, вплетаем, привлекаем. Понимаете?
5: Да, мы не академический.
3: Мы не академический театр, который там сделал и репертуар свой, и, так сказать, круглосуточно его...
6: Мы как пластилин,
5: а вот, кстати,
6: из которого можно лепить весь
3: пластилиновый
6: мир.
3: Пластилиновый ворон.
4: Раз вы такие неакадемичные, скажите мне, пожалуйста, а на какой круг зрителей ориентированы ваши спектакли?
3: Ну, прежде всего, интеллектуальные, то есть люди, которые любят поэзию, любят слово, любят театральное искусство, имеется в виду вот в этом проявлении, где не надо, где их... не шокировать, понимаете? То есть они должны просто получить позитивные эмоции, но не шоком, понимаете? Не каким-то таким этим. То есть это должно быть...
4: А что это, радиошок? Вполне себе.
3: Я имею шок здесь в негативном смысле, когда то, что называется хайп.
6: Сегодня очень много вот этого, очень много глянцевого такого ширпотреба, как бы, ну, к сожалению, да, и вот та аудитория, которая... Те люди, которые... Есть, ну, огромное количество людей, которые устали от этого, которые ищут чего-то нового, но не знают о том, что проходят поэтические мероприятия.
5: Мы не гламурный спектакль.
6: Не гламурный, совершенно спектакль, да. И совершенно любой человек... В принципе, вообще это любая аудитория. Может быть,
4: может,
6: любой,
4: даже неподготовленный даже человек, придя на ваш спектакль, все равно
6: наоборот,
4: спокойно
6: даже
4: это
6: даже вот
4: воспримет.
6: Неподготовленный человек и должен туда прийти, потому что он как раз-таки, вот как Андрей говорит, выйдет уже немножечко измененным, немножечко другим, немножечко...
4: Уже немножечко подготовленным к следующему
6: уже
4: вашему
6: выше,
4: спектаклю.
6: Выше себя, да, потому что, ну, нельзя же стать выше других, но можно стать вот выше себя. Он как раз-таки всегда выходит вот немножечко выше себя. Это вот очень важно.
5: Я добавлю только мои друзья, то есть это уже очень взрослые люди, у которых взрослые дети, там, 16-18 лет.
4: Детей пускают?
5: Да, от 12, плюс 12. В общем, они брали своих детей в качестве эксперимента. И я была, честно говоря, поражена тому, что детям понравилось. То есть 16, 17, 18 лет, мне казалось, что, ну, наверное, им будет неинтересно.
4: Почему? Они очень чуткие,
5: вот.
4: Очень восприимчивые.
5: Оказалось,
4: они
5: что,
4: очень восприимчивы на,
5: да,
4: искренность, поэтому,
5: да,
4: как
5: оказалось,
4: раз.
5: Оказалось, да. И меня это вот, как создателя, ну, конечно, очень греет.
4: Хорошо. А тогда такой вопрос. Что лично для вас дает участие в этом спектакле?
3: Головную боль.
4: Какие мазохисты собрались.
6: И вот я уже говорил сегодня, да, ну, важно, вот, чтобы всегда, ну, да вообще для любого человека важно, чтобы у него всегда было какое-то такое, ну, действие, что-то одно и необязательное. Как бы вот это, наверное, странно бы не прозвучало, но да, это необязательно. И как раз-таки вот эта необязательность, она... избавляет от чрезмерной какой-то серьезности, от такого слишком сложного отношения. И как раз-таки это вот делается, ну, на кайфе на таком. И проще говоря, а что еще делать? Ну, для меня это как бы тот смысл, которым я наполняю свое пространство вокруг. Вот такая вот гармония на осознанном уровне, как бы, да, делать то, что у меня получается. То, что, от чего я кайфую, что самое важное. Ну, конечно, когда артист получает удовольствие, то... А тот, кто рядом с ним, он поневоле,
4: тоже приятно.
6: Он автоматически получит удовольствие, если я могу кому-то доставить удовольствие. Почему бы и нет?
3: Кстати, по поводу этого я сейчас прочитаю стихотворение. Как раз мы уже говорили про зрителя и про наши отношения. Стихотворение такое. Будет одно нецензурное слово, ну, которое ты разрешил.
4: Но цензурное, но не...
3: Да.
4: Грубоватое, но цензурное.
3: Тебя подвергли унижению, порвали в клочья в соцсетях. Так, разместив стихотворение, ты стал мишенью для атак. Они хулили и смеялись, типа унылое говно. Особо те из них старались, кто бросил сам писать давно, и мстили страстно, изощренно, и слога нет. И ритм, протез. Зачем, высокое искусство, ты так бесцеремонно влез? И для чего тебе публичность? Уже лучше котиков постить, переходя уже на личность, кричали «автора убить!» И травля снова продолжалась. Вливались новички в ряды тех, кто словами испражнялись в рецензионные посты. А ты молчишь, и лишь улыбка играет грустью на губах. Непоправимая ошибка делиться болью просто так. Но может есть родное сердце, кто все поймет и примет груз, на клавиши слезой прольется его неискушенный вкус. Ты для него разрезал душу, располовинил каждый вздох из пелены, из лютой стужи к нему ступил ты на порог и отдал все без сожаления, не оставляя на потом, ты выстрадал стихотворение. И вот теперь твой дом, мой дом. И нам теперь уже не деться, ни друг от друга, ни от строк, мы будем только грустно греться, бросая тень на потолок. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о непризнанном поэте.
4: Браво!
6: Ну, поскольку поэты — это всегда такие влюбленные художники, как раз таки вот моя одна из крайних работ на классическую тему влюбленного художника. И я опять под действием соблазна тебя рисую кистями Эдема, до судорог в кистях и до экстаза пронзили город запахи Элеми. Аромахимия твоих смолистых губ меня ведет к извилистому древу, проросшему в тебе, как громкий звук раскатных гроз чернеющего неба. Ты можешь раздавить мой вещий сон, что я привычно жизнью называю, как мотылек, сожжен твоим огнем, алкая света и тепла желая. И я бессилен что-то возразить. Твой мрак сильнее, чем я желаю света. Он глубже самых гибельных трясин и гуще антрацитового цвета. Позволь найти в твоих чертах спасение. Позволь же мне нарушить твой запрет. Не уходи от звездного свечения. Позволь художнику закончить твой портрет. И каждый штрих — попытка оправдаться. За то, что я увидел слишком много. За то, что невозможно не касаться того, что можно видеть только Богу. Я вывожу изгибы твоих плеч, как берег, где разбились каравеллы, да к черту все. Не хочется беречь ни разум свой, ни белизну постели. Ты не портрет, ты повод для безумства, ты линия, порвавшая холсты. И если в мире есть еще искусство, оно, наверное, выглядит как ты.
5: Я, наверное, уже не буду читать, у нас время уже заканчивается. Я, наверное, зрителей просто приглашу на наш спектакль.
4: Есть еще время.
5: Короткое.
4: Соскочить не получится.
5: Короткое из того же цикла «Дыхание полярной звезды». Стихотворение под названием «Вместо пролога». Не могу сказать тебе о своей любви невесомей, чем июльские шепоты строк дождя грибного. Не получится сделать ничего большего, чем держать тебя за руку на краю осени. Ты прощаешь мне много древнезашитой глупости, тающие оболочки взвешенной внезапной сырости. Ты смотришь на меня своим ясно-синим и обнимаешь им мои берега снежно-седые. На осколках льдов мы плывем в океане весеннем. Наши глаза не глядят на огни за спиной и спереди, не выбиваясь из пульса ритма звучаний. В единственно возможном моменте дыхания. И все-таки я хочу пригласить всех радиослушателей 13 сентября на наш спектакль «Этот мир придуман не нами». 11 октября «Высоцкий космос». Эти два спектакля мы будем играть в том самом замечательном, потрясающем пространстве «Антресоль и перец» на Марата 1. Всю подробную информацию вы можете найти в нашей группе ВКонтакте.
6: В 7 часов.
5: В 7 часов. Традиционно в 7 часов. И 25 октября, кстати, еще одно замечательное событие. Это вечер джазовый. Очередной, традиционный, любившийся всем вечер джазовой поэзии от Андрея Камигадзе Митрошина. 25 октября, там же в антресолях и 5.
6: В общем, найти очень просто. Просто заходите в ВКонтакт, вбиваете «Поэзия с тремя неизвестными», либо «Вечер джазовой поэзии», и попадаете на наши группы.
4: Тучи пишет: огромное спасибо за вечер, необходимо повторить. Я думаю, повторим еще Тучи не раз.
6: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Спасибо.
4: Итак, други мои, наше время истекает. Что хочу сказать? Ну, конечно, еще раз, безусловно, пригласить на спектакль ближайший, который пройдет 13 сентября. Про остальные спектакли не переживайте, я вам напомню. Ближайшие к этим мероприятиям другие среды. Спасибо. Я, конечно же, я напомню вам, что, когда и где пройдет, и во сколько начало, безусловно. А пока я попрошу Сурью Севера еще раз повторить, где, когда состоится ближайший спектакль.
5: Ближайший спектакль 13 сентября. Это уже воскресенье.
4: Этот мир придуман не нами.
5: Антресоли Перец, Марата 1. Это дом, в котором находится станция метро Маяковская.
7: Начало в
5: 19 часов.
4: Прекрасно, други мои. Ну, а я вам хочу напомнить вот что. Что 16 сентября в 19.00 в музыкальном баре «Кроличья лапка», который находится на 8-й Советской, дом 4А, состоится живой концерт другой среды. И я вас всех приглашаю туда прийти. Будет обязательная программа, будут приглашенные почетные гости, будет открытый микрофон, будет много всего, будут совершенно разные, но очень интересные авторы. Поэтому приходите, други мои, другая среда идет, снова идет в мир, снова начинаются живые концерты. Так что 16 сентября в 19.00 бар «Кроличья лапка», 8-я Советская, дом 8-я Советская, дом 4А. Другая среда ждет вас. Ну и 13-го, надеюсь, увидимся на спектакле.
5: Мы тоже очень надеемся, что ты придешь к нам в гости.
4: Это приятно. 13 сентября. Замечательный совершенно спектакль «Этот мир придуман не нами» от проекта «Поэзия с тремя неизвестными». Ну, а на сегодня, други мои, это все. Наше эфирное время истекло. Но другая среда, конечно же, не прощается с вами. Мы встретимся снова. Огромное спасибо всем, кто был сегодня другой средой. Нашим сегодняшним гостям: Сурье Севера.
5: Спасибо.
4: Андрею Камикадзе Митрошину. Владимиру Авиатору Кузнецову. Конечно же, Максу Темнову и Радио Шок за то, что другая среда в прямом эфире и может с вами общаться вот так вот. И, конечно же, всем вам, други мои, всем, кто слушал, всем, кто общался с нами, всем, кто слушал и услышал. С вами была я, Виктория Жданова. Хорошего вечера, други мои, и до новых встреч в другой среде, в эфире и не только.
8: Лови рок, слушай шок, радио шок, радио шок.

0: от старых друзей весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

подружек у меня нет. Не оформлена моя грудь, и в глазах моих сердца

разу не пил он две жизни подряд. Лишь глоток и с этим миром выквиты. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь.

дождь с утра, и снова грязная вода втекает со стекла. И я не вижу этих лиц и этих глаз, мне непонятен смысл.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». «Радио Шок».